0: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырсы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаырсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия – не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
1: Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаырсы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Балаырсы». По вопросам пособия Балаырсы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тундук».

0: Кылымдарды карытып толкуну менен тарых сүйлөгөн ысык көл бүгүн биздин жардамыбызга муктаж. Ага ташталган торлор жөн гана таштанды эмес, алар көлдү муунткан тузак. Синтетикалык торлорго балыктар чырмалып өлүп, суу булганып, жаратылыш акырындык менен үнсүз кыйрай бермекчи. Дал ушундай биздин кайдыгерлигибиздин кесепетинен касиеттүү көлүбүздүн жүрөгү ооруп жаткандай.
1: Азыркы жаңы тапкан колду чыгарып атабыз. Ушу болжол менен уже 800 метр Кытай синтетика торун чыгардык. Дагы эле чыгып атат. Бүт чөп баскан өлгөн балыктар, өрдөктөр чыгып атат. Мындай болсо уже кайык толуп калды. Кайык мындай толуп калды, дагы эле туруп чыгып атат.
0: Акыркы 4 жылдан бери 3 мамлекеттик мекеме үзгүлтүксүз тазалоо иштери менен алек. Башта жүрөк ооруткан сандар болсо, азыр күн алыс торлор азайып, табылбай калган учурлар да бар. Мында тынымсыз аракеттин акыбети кайтып жаткандай жүрөк сүйүнөт. Бирок иштер улана бермекчи. Көл түбүндө аны муунткан акыркы тор алынганга чейин иш токтобойт.
2: 2026 жыл, 16-июнь.
3: Семеновканын тушунда алыс.
0: Бүгүн Экотех көзөмөл кызматы Ысык Көл районунун Григорьевка, Кожояр, Семеновка жана Ананева айыл аймактарында кезектеги рейдтик иш чарасын жүргүздү. Анын жүрүшүндө көлдүн акваториясында мыйзамсыз коюлган жалпы узундугу 800 метр синтетикалык тор алынды. Муну менен катар 20 килограммга жакын ар кандай таштанды чыгарылды.
4: 16-июнь жанатан бери тор дагы эле тартып атабыз. 6-нчы тор кетти.
0: Ысык көлдүн тазалыгын сактоодогу дагы бир баатырлар, булар өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары. Көл түбүнө күнүнө чумкуп, касиеттүү деп кастарлаган көлүбүздү жүдөткөн тор таштандылардан тынымсыз тазалашууда. Бүгүн эле Бостере айылынын Алтын Кум пляжынын суу астынан 640 килограмм ар кандай таштанды чыгарышты. Алардын арасында кайсы бир учурда чөгүп кетип, чирип жаткан катамаран да бар.
4: Бүгүн Бостере айылынын Золотой Пески пляжын тазалоо үчүн топ чыктык. Ар кандай таштандылар чыкты.
0: Туристтик экологиялык милиция кызматынын кызматкерлери да күн дебей түн дебей көлдүн тазалыгы үчүн күрөшүп күзөттө болушууда. Бүгүн эле көлдүн акваториясынан жалпы узундугу 1350 метрди түзгөн эски синтетикалык торлорду чыгарышты.
1: Это болжол менен азыр 500 метрди тарттык окшойт. Өлгөн өрдөктөр, балыктар.
0: Ысык көл жөн гана көл эмес, ал биздин сыймыгыбыз, тарыхыбыз, үй бүлөбүз менен бирге эстеген сонун убагыбыздын элеси, келечек муунга калчу аманат. Эгер бүгүн анын көз жашын көрмөксөңгө салсак, эртең балдарыбыз биз көргөн сулуулукту көрбөй калышы мүмкүн. Келгиле, көлдү коргойлу, синтетикалык торлордон тазалайлы, табиятка душман эмес, тирек бололу.
5: Аларда Ысык Көл тарыхындагы эң ири спорттук иш-чаралардын бирин кабыл алууга даярданып жатканы маалым болду. Быйыл кыргыз бирметинин жээгинде суу мотор спорту боюнча дүйнө чемпионатынын F1H2O этап өтөт. Уюштуруучулар жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрү бардык зарыл текшерүүлөр жүргүзүлгөнүн жана экосистемага келтирилиши мүмкүн болгон коркунучтар минималдуу деңгээлге түшүрүлгөнүн билдиришти. Толук менен кийинки материалда.
6: Саатына 253 чакырымга чейин ылдамдык, дүйнөнүн мыкты пилоттору жана миңдеген көрүүчүлөр жакын арада Ысык Көл алгачкы жолу суудагы белгилүү Формула 1 аналогу болгон F1H2O дүйнө чемпионатын өткөрөт. Бирок ири иш-чаранын алдында негизги талкуу жараткан маселелердин бири мелдеш өтчү аймактын экологиялык коопсуздугу болду. Айрым экологтор жарыштар көлдүн уникалдуу экосистемасына терс таасирин тийгизиши мүмкүн деген кооптонууларын билдиришкен. Бардык суроолорго жооп берүү үчүн уюштуруучулар айлана чөйрөгө тийгизе турган таасир боюнча кошумча баалоо жүргүзүштү. Туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Эдуард Кубатовдун айтымында бул ишке көз карандысыз эксперттер, мамлекеттик органдар жана улуттук илимдер академиясынын окумуштуулары тартылган.
7: Буюрса биз деген 10 000 ашык туристтерди күтүп атабыз. Эң чоң жетишкендик бул деген түз эфирде ушу 2 күндүк жарыш 125-130 өлкөгө түз эфир болот. Ошон үчүн 250-500 миллион кишиге бир заматта Кыргызстанымды сүкөлүмдү көрөт түз эфирде. Бу деген жаңы кандай десем деңгээл, жаңы ысык өлүбүздү, Кыргызстаныбызды даназалаган бул чоң иш чара.
6: Уюштуруучулар белгилегендей, F1H2O мелдештери дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө 40 жылдан ашуун убакыттан бери өткөрүлүп келет. Бул аралыкта жүздөгөн эл аралык этаптар уюштурулган. Ал эми эл аралык регламент өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу үчүн коопсуздуктун катуу талаптарын камтыйт.
8: Наша локация открывается в 12 часов дня.
9: Биздин локация күн сайын саат 12:00-дон 22:00-го чейин ачык болот. Түшкү маалда жарыштар башталып, күн сайын болжол менен саат 4:00-дон 5:00-ге чейин жыйынтыкталат. Андан соң жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземи өткөрүлөт. Саат кечки 6:00-дан 10:00-го чейин Маданият министрлиги менен биргеликте коноктор жана өлкөбүздүн тургундары үчүн концерттик маданий программа уюштурулууда.
6: Спорттук мааниден тышкары уюштуруучулар ири экономикалык пайда күтүп жатышат. Чемпионат чет өлкөлүк туристтерди, бизнес өкүлдөрүн жана эл аралык жалпыга маалымдоо каражаттарын тартаары күтүлүүдө.
10: Все будет очень прозрачно, открыто в любой момент они только.
9: Бул жерде баардык процесс ачык айкын жүрөт. Атайын уруксаты бар адамдарды чакырып, алар өз көзү менен эч кандай май тактарынын, төгүлгөн күйүүчү майдын же айлана чөйрөгө зыян келтире турган башка көрүнүштөрдүн жок экенине күбө боло алышат. Андай терс көрүнүштөр болбойт. Анткени уюштуруучулар техниканы пайдалануу жана көзөмөлдөө боюнча эң жогорку стандарттарды карманышат.
6: Дүйнө чемпионатынын этабынын түз эфирин ондогон өлкөлөрдүн көрүүчүлөрү көрүшөт. Ал эми дүйнөлүк деңгээлдеги жарыштар менен бирге Кыргызстан эл аралык аудиторияга өзүнүн туристтик мүмкүнчүлүктөрүн жана жаратылыш кооздуктарын таанытууга мүмкүнчүлүк алат. Даярдыктын акыркы баскычы катары экологиялык программаны ишке ашыруу жана мелдеш башталганга чейинки баардык уюштуруу иштерин аяктоо каралууда. Долбоорго жаратылыш ресурстары министрлигинин адистери да өз баасын беришти. Документтерди изилдеп чыккандан кийин мамлекеттик экологиялык экспертиза оң корутунду чыгарды.
11: И нашими специалистами полностью дана оценка.
9: Бул боюнча биздин адистер тарабынан толук баа берилип, мамлекеттик экологиялык экспертизанын оң корутундусу алынган. Мындан тышкары мамлекеттик экологиялык экспертизанын шартында бир катар талаптар коюлган. Учурда туризм боюнча мекеме бул багытта бир топ иштерди жүргүзүп жатат. Жакынкы аралыкта тиешелүү корутундуну алат.
6: Уюштуруучулар карбон негатив 10% экологиялык программасына өзгөчө көңүл бурууну көздөшөдү. Анын алкагында көл жээгин тазалоо, экологиялык мониторинг жүргүзүү, бак дарактарды отургузуу жана эл аралык жана жергиликтүү өнөктөштөр менен биргеликте жаратылышты коргоо демилгелерин ишке ашыруу каралган. Уюштуруучулардын пикиринде мелдештер миллиондогон көрүүчүлөрдүн көңүлүн ысык көлдүн туристтик мүмкүнчүлүктөрүнө буруп, өлкөнүн эл аралык спорттук аренадагы ордун бекемдейт. Сезим Мунарбекова, Умар Малашев, Алатой 24.
5: Ушундай кабарлар жаңылыктардын таңкы чыгарылышын толуктады. Биз менен бирге болуп өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы маалыматтарга назар салып туруңуз. Эч күнүңүз жагымдуу, жакшы маалыматтар менен коштолорус. Ал эми алдыда адаттагыдай эле улуттук биринчи каналдын биринчи маалыматтык радиосу жана Алатой 24 каналы өз программаларын радионун суроо жооп форматындагы программасы менен улантат. Анда мына ушул радиодогу кесиптешим Ирина Игимбаевага сөздү узатайын. Ирина айым, саламатсызбы? Кутман таңыз менен, сөз сизде.
12: Саламатсызбы, Тутан. Спасибо огромное, что передаете микрофон мне. Хочу сказать, что работа Биринчи радио в прямом эфире продолжается на волне Биринчи радио. И в эфире Алато 24, как всегда, по средам, программа «Прямая связь». Дорогие наши слушатели, уважаемые телезрители, здравствуйте. У микрофона в студии Ирина Эгенбаева. Новый вид государственной поддержки – пособие Бала РСЭ. Министерство труда, социального обеспечения и миграции анонсирует о начале приема заявлений на получение нового ежемесячного пособия Бала РСЭ с 1 июля 2026 года. Отмечу, что выплата предназначена для детей с рождения до 3 лет. Ее размер составит 1200 сомов в месяц на каждого ребенка. Право на пособие имеют родители, усыновители и опекуны вне зависимости от уровня дохода семьи. Также сообщается, что подать заявление можно с 1 июля через мобильное приложение «Тюндюк», а также в территориальных подразделениях органов социального обеспечения по месту жительства или пребывания. Напомню вам, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, что еще в начале марта сего года президент Садыр Джапаров подписал указ о введении нового ежемесячного государственного пособия Бала РСЭ РС для детей до 3 лет. Отмечалось, что выплаты начнутся с 1 июля 2026 года и будут предоставляться всем детям этого возраста, независимо от того, какой доход той или иной семьи. По словам президента, инициатива стала ответом на многочисленные обращения граждан и направлена на поддержку семей в первые годы жизни ребенка. Причем глава государства отмечал, что действующая система пособий часто создает для семей серьезные бюрократические барьеры, и в результате многие нуждающиеся матери сталкиваются с отказами и длительными процедурами оформления помощи. И сегодня в программе «Прямая связь» мы и будем говорить о том, как можно получить пособие Бала РС, как необходимо правильно подать заявление, как быстро будет принято решение о назначении пособия, сколько детей в Кыргызстане будут это пособие получать. Многие родители интересуются, если в семье двое или трое детей до 3 лет, пособие будет назначаться на каждого? Можно ли получать другие пособия одновременно? И нередко возникает и такой вопрос. Кто будет регулировать вопрос прозрачности получения пособия Бала РС? И как вообще будет обеспечено целевое использование государственной поддержки в интересах ребенка? Все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Прямая связь». И сегодня с вами, уважаемые радиослушатели, дорогие телезрители, на прямой связи заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Мирланбек Байгончоков. Мирланбек Мырза, здравствуйте.
13: Доброе утро.
12: И сегодня у нас в гостях заведующий отделом Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Аида Ашажи Ходжоева. Аида Нурсадыковна, здравствуйте.
14: Доброе утро.
12: Хотела бы обратиться к вам, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели, что если в ходе прямого эфира у вас возникнут вопросы или вы захотите выразить мнение по теме нашей сегодняшней программы, вы можете позвонить по телефонам прямого эфира 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. Не устаю вам также напоминать о том, что у нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook на страничке Беринчи Радио. Итак, Мирланбек Кунушбекович, Аида Нурсадыковна, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира. Тем более, я думаю, сегодня у нас с вами есть замечательный повод, информационный повод, о котором мы сегодня будем говорить. Этот повод, соответственно, я озвучила, Мирланбек Кунушбекович, но мне хотелось бы, чтобы вы наш разговор начали, знаете, вот с такого, может быть, общего вопроса. Я не зря отметила, что новый вид государственной поддержки у нас в стране – это пособие Бала РС. Но мы понимаем, что это новый вид государственной поддержки, и, как я уже отметила, это пособие будет назначаться каждому ребенку с рождения до достижения 3-летнего возраста, независимо от уровня дохода семьи. Мне хотелось бы, чтобы вы, может быть, предысторию, может быть, озвучили сегодня для наших радиослушателей, уважаемых телезрителей. Вот в чем крылась необходимость вот такой новый вид государственной поддержки, соответственно, внедрить? Ведь все-таки наверняка есть какие-либо причины для того, чтобы этот новый вид государственной поддержки появился в нашей стране.
13: Еще раз доброе утро. Да, прежде чем вводить данный вид, были, скажем так, исследования, были получены различные статистические данные. Хочу отметить, что по данным Национального статистического комитета показатели детской бедности составляют порядка 33%. И, соответственно, у нас в стране каждый третий и ребенок живет в бедности. Учитывая все это, со стороны президента Джапарова Садыр Нургоджоевича было инициировано введение нового вида государственного пособия. И, как вам всем известно, 6 марта 2026 года был издан указ о введении нового вида государственного пособия Бала РС. Во исполнение, соответственно, данного указа со стороны Министерства труда, социального обеспечения и миграции были подготовлены и внесены изменения в закон о государственных пособиях, в соответствии с которым вводится новый вид пособия. Это было в мае месяце, а также вот буквально на днях, это вот 15 июня, было принято постановление Кабинета министров, в соответствии с которым утверждены уже положения, как будет начисляться, как будут предоставляться, какие документы должны предоставлены и куда необходимо обращаться к гражданам. И как вы также вначале отметили, этот вид пособия будет предоставляться детям до 3 лет, вне зависимости от социально-экономического положения семьи. И хочу отметить, что данный вид пособия, как указано и в указе, и в законе, и в постановлениях, он будет введен с 1 июля. Соответственно, все заявления, которые будут подавать граждане, они могут начать только с 1 июля. Такие заявления будут приниматься через мобильные приложения, через мобильное приложение «Түндүк». Оно будет доступно тоже с 1 июля. До этого, если даже вы зайдете в мобильное приложение, оно не будет отображаться. Поэтому я хотел бы призвать наших граждан начать подавать заявление только с 1 июля. В мобильном приложении будет раздел «Социальные выплаты», и в который, когда вы будете заходить, будет услуга «Бала-РСЭ», через которую можно будет подавать уже эти заявления. В случае, если вы не сможете это сделать, то это можно будет сделать через подачу заявления через территориальное подразделение министерства в каждом районе по месту жительства или пребывания.
12: Но мы об этом еще будем более подробно говорить, какие документы предоставить, как можно это все, как эти документы, значит, через мобильное приложение «Түндүк». Это тоже сегодня очень важная информация. Многие родители, я думаю, с интересом наверняка эту информацию будут сегодня, соответственно, услышат. Но мне хотелось бы вот продолжить разговор касательно пособия Бала-РСЭ. Мы понимаем, что 1200 сомов, да, сейчас тоже многие родители задаются вопросом, откуда или с чего, или, может быть, с каких, я уж не знаю, как была эта методика, может быть, применена, почему 1200 сомов. И если мы говорим о введении ежемесячного пособия Бала-РСЭ, то это введение ежемесячного пособия чему будет способствовать? Это, может быть, будет улучшение качества питания, это может быть укрепление здоровья детей, ведь введение этого пособия тоже под собой несет какой-то наверняка положительный эффект. Мирланбек Унушбекович, Аида Нурсадыковна.
13: Вы знаете, вот в настоящее время государством предоставляется пособие «Юбилёгой көмөк». Ее сумма определена в 1200 сомов. Соответственно, при определении суммы мы исходили из этого показателя, то есть мы ее приравняли. Данный вид пособия, юбилёвый көмек, он предоставляется малообеспеченным семьям, у которых нет, скажем так, нет стабильного дохода, или он есть, но он ниже гарантированного минимального дохода в 1000 сомов.
12: Хотели продолжить, пожалуйста, Аида Нурсадыковна, какие, может быть, какой положительный эффект вы планируете получить вот с введением новой государственной поддержки Бала-РСЭ? Ну, в принципе, я некоторые уже, скажем так, положительный эффект уже озвучила. Это может быть укрепление здоровья детей, это может быть улучшение качества питания. Хотя вот тоже вопрос возникал, да, почему 1200 сомов?
14: Да, уже как отметил Мирлан Кунышбекович, 1200 сомов, это было исходя из того, что в рамках реализации закона о государственных пособиях есть выплата пособия, ориентированная на поддержку малообеспеченных семей. Оно отмечено в размере 1200 сомов. И при определении данного пособия мы исходили из данного вида категории услуги пособия 1200 УБК. Ну и самое главное, конечно, это объемы финансирования, да. И в дальнейшем, конечно, то, что вы здесь отметили, какая польза, да. До внедрения данного пособия были проведены аналитические исследования, как уже отметил Мирлан Конспекович, были рассмотрены уровень бедности среди детей, уровень благосостояния семей, благополучия семей. И самое главное, то, что было отмечено, среди детей в возрасте от 0 до 3 лет уровень бедности был в районе 38%. Да? Это самый высокий уровень бедности среди категории населения по уровням, по возрастам. И результатом данного исследования было внедрено данный вид, вот это вот пособие, да. И также были проведены исследования со стороны здравоохранения, где было отмечено, что дети до 3 лет, есть категория детей, к сожалению, в нашей стране, которая на сегодняшний день не доедает. И как уже отмечалось много раз, дети – наше будущее, и самые первые 1000 дней жизни ребенка, они очень сильно влияют на формирование человека в будущем. И в рамках данных исследований для поддержки детей в первые 1000 дней жизни было внедрено данное пособие. Да? Но мы надеемся, что при внедрении данного вида пособия есть категория детей, которая проживает за чертой крайней бедности в районе 100 тысяч детей. Мы надеемся, что мы поможем данной категории детей тоже.
15: Мирлабек Конушбекович, вот прежде чем внедрять что-то новое, мы всегда ориентируемся или опираемся на международный опыт. Да? Мы сегодня с вами говорим о внедрении нового вида государственной поддержки. Это пособие БАЛА-РСЭ. Вот прежде чем появилось это пособие, насколько, может быть, вы у себя в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции, может быть, рассматривали, брали во внимание успешный опыт международный опыт, да? Насколько вы, может быть, взвешивали какие-то, может быть, основные риски, угрозы, насколько, может быть, анализировался собственный опыт, вот насколько, может быть, при внедрении данного вида новой государственной поддержки учитывался международный опыт? Пожалуйста, Аида Нурсадыковна.
14: Безусловно, при внедрении данного вида пособия были учтены опыты других стран, где есть такие универсальные детские пособия, которые выплачиваются независимо от категории семьи, от уровня дохода, а также влияние данного вида пособия на снижение уровня бедности. Есть у нас партнеры, есть международные эксперты, которые были привлечены к данному виду деятельности. Безусловно, в наших соседних странах есть пособия по поддержке детей, но они ориентированы на ту категорию людей, которые живут за чертой бедности. Да? У нас тоже есть данный вид пособия, это вот то, что мы отмечали ранее, Юблюгу Кумюк, оно ориентировано на категорию малоимущих семей, но когда мы проводили анализ, к сожалению, не все бедные могут попасть, и там есть определенные критерии, и вот с учетом международного опыта других стран, где внедряются такие универсальные пособия детские, были рассмотрены и разработаны порядок данного вида пособия. Как уже отметил Мирлан Конушбекович, у нас 15-го был утвержден порядок постановлением Кабинета министров, и в порядке учтены все вот эти опыты международных стран именно в процедурных вопросах. Да?
15: Напомню, телефоны прямого эфира 0312 39 21 90 и 0502 39 21 90. Напомню, уважаемые радиослушатели, что мы сегодня говорим о новом виде государственной поддержки, о пособии БАЛА-РСЭ, причем заявления начнутся совсем скоро. Заявления начнут принимать с 1 июля. И напомню, что сегодня с вами на прямой связи заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Мирланбек Байгончоков и заведующая отделом этого министерства Аида Аджи Ходжоева. Уважаемые гости, давайте мы выслушаем вопрос или мнение нашего радиослушателя или телезрителя, который дозвонился в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас.
16: Доброе утро.
15: Доброе утро. Говорите, слушаем.
16: Я бы хотел уточнить один вопрос.
15: Так.
16: У меня дочка приехала с России. Но она не гражданка России, просто она гражданка Кыргызстана. Но родила двух детей в России. И кому обратиться, как с таким вопросом насчет БАЛА-РСЭ?
15: А детям сколько лет?
16: Одному 5, а второму 2.
15: Угу. Я думаю, вопросы понятны, да?
14: Да.
15: Спасибо вам, уважаемый радиослушатель, телезритель, который, к сожалению, не представился. Но сразу возникает вопрос, насколько дети, вернее, внуки нашего радиослушателя или телезрителя имеют право на получение пособия БАЛА-РСЭ? Ну вот я не зря спросила про возраст внуков или внучат, да? Вот 5 лет, значит, не имеет права.

0: данного ребенка, также и Кыргызской Республики. Соответственно, на основании этого мы будем уже определять и назначать этот вид пособия.
1: Но опять же возникает вопрос, если, например, находятся мамочки здесь, вот в Кыргызстане, и сейчас, например, они тоже задаются вопросом, вот у меня, например, трое детей, я уж не знаю, или двое детей, и всем из них возраст до 3 лет, имею ли я право получать пособие БАЛА РСО? Ну, как я понимаю, имеет право такая мамочка получать
0: пособие. На каждого ребенка.
1: На каждого ребенка. Но мне хотелось бы, чтобы мы уже как-то более подробно приступили к такому разговору, что до 1 июля остается совсем ничего, и сейчас многие родители, у которых дети, соответственно, возрастом до 3 лет, они сейчас интересуются вопросом, как вообще будет проходить процедура, да? Ждать 1 июля, чтобы заявление, соответственно, уже можно было подать через мобильное приложение Тюндюк, может быть, собирать какие-либо документы. Очень много вопросов сегодня возникает вот на сегодняшний день. Пожалуйста, кто скажет? Аида Нурсадыковна.
2: Да. Самое главное, да, для семей я бы хотела отметить, что до 1 июля необходимо провести цифровизацию своей семьи. То есть мы отмечаем, что будут два типа подачи заявки. Это вот через мобильное приложение, а также через при посещении наших районных городских подразделений. То есть мы предполагаем, что после 1 июля все граждане, семьи, у которых проведена оцифровка документов, они смогут подать заявление через мобильное приложение. Но, безусловно, мы понимаем, что будет категория семей, которые не смогут подать заявление через мобильное приложение, и они могут прийти в наши районы подразделения, районные городские подразделения. Самое главное, я бы хотела посоветовать нашим семьям, мамочкам, чтобы они на сегодняшний день уже в своих мобильных телефонах установили приложение Тюндюк, посмотрели состав семьи. Самым главным условием при подаче данного заявления на данный вид пособия является совместное проживание ребенка и заявителя. То есть вот в этом плане самое первое это условие. И ребенку должно быть до 3 лет, да? Они должны посмотреть состав семьи и место проживания, одинаковое ли у них с ребенком, да, подготовить соответствующие документы. Есть категория людей, которые должны будут прийти в наши районные подразделения. Это вот опекуны, доверители, усыновители, люди со статусом Кайрылман. К сожалению, на данный момент некоторые моменты не оцифрованы, и они должны будут прийти в наши районные городские подразделения. То есть им необходимо подготовить вот эти все соответствующие документы, то есть копию удостоверения Кайрылмана, копию выписки судебного решения, доверенности, выданные согласно законодательству Кыргызской Республики. Все документы должны быть у них на руках той категории людей, которые придут к нам.
1: Хотели добавить?
0: Да,
1: чуть позже добавить, Мирланбек Конушбекович. Давайте выслушаем еще одного нашего радиослушателя, который или телезрителя, который дозвонился в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я вот тоже хотел уточнить, у меня есть родственница. Она родила двойню, еще 3 лет нет. Вот. За двоих может получать, да, вот баллы?
2: Да, за обоих детей.
0: Да.
3: И вот вначале вроде бы Ирина Гамбаевна сказали, там экономическое положение не будет рассматриваться. У нас не получится, как раньше.
1: Вы имеете в виду машина совокупный баракен, доход семьи?
3: Машина с баракен, телевизор и баракен, ну и баракен туда-сюда не начнется опять?
0: Нет.
1: Только это вас интересует, Конабек Мырза. Вы вопросы свои адресуете, а потом уже будет по очередности отвечать на ваши вопросы.
3: Я уже адресовал, я просто хотел узнать.
1: Все, вопрос понятен. Спасибо вам, Конабек Мырза, за то, что позвонили. Это наш постоянный радиослушатель, телезритель. Пожалуйста, Мирланбек
0: Конушбекович. Да. Данный вид пособия будет выплачиваться каждому ребенку, это во-первых. Во-вторых, как я вначале отметил, вне зависимости от социально-экономического положения семьи, данный вид пособия будет определяться и будут производиться выплаты.
1: Угу. Ну вот помните, очень тоже такой важный вопрос, насколько вот при том, чтобы я получила пособие Бала РСЭ, вы не будете учитывать совокупный доход семьи. Нет. Но насколько здесь надо разъяснить, совокупный доход семьи вы учитываете, если, например, семья получает такое государственное пособие, как Уйбелюгу Комюк, да? Там же все-таки совокупный доход семьи рассматривается. Да, при назначении этого пособия вы рассматривать не будете.

0: И как семья, например, Иванова, Петрова, Сидорова проживает, в каких условиях. Самое главное, перечень тех документов, которые вы озвучили, и на этом, как говорится, все.
1: Да, вы правы.
2: Ну, здесь самое главное, необходимо отметить, что первый раз вот в Кыргызстане внедряется такой вид услуги, когда люди сами могут через мобильное приложение зайти, подать заявку, и там уже одобрение заявки будет идти автоматически. То есть вмешательство человеческое ноль, да, когда подают через мобильное приложение. Там система автоматизирована так разработана, что при переходе от стадии к стадии уже в конце выводит решение, да. Заявка принимается, и это означает о том, что она будет уже рассмотрена в течение одного дня.
0: Да, пожалуйста, Мирланбек Унушбекович, хотели помнить, дополнить?
1: Да, я хотел бы отметить, что в настоящее время, вот как было уже анонсировано предоставление нового вида пособия, уже идут заявления. И мы буквально каждый день отвечаем всем заявителям о том, что данный вид пособия будет начисляться и выдаваться, и приниматься эти заявления только с 1 июля. И как уже до этого мы уже с моим коллегой отметили, это будет две опции, это будет мобильное приложение. Если через мобильное приложение не смогут заявители зарегистрироваться, то будет через территориальные подразделения министерства.
0: Ну, через мобильное приложение наверняка это все будет, знаете, как-то может быть более быстро и более упрощенно. Хотя, вот знаете, есть заявители, которые привыкли обращаться в органы, скажем так, социального обеспечения, там, на районном, на областном уровне, и уже, скажем так, физически, да, вот такой контакт, соответственно, приходя, например, вот ваши подразделения на районном и областном уровне, подавать таким образом заявление. Но, в принципе, вот такой путь проработан, или мобильное приложение, или, опять же, прийти вот в офисы, вот в областные районные подразделения Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Давайте выслушаем еще одного нашего радиослушателя или телезрителя. Говорите, мы слушаем вас.
3: А вот я хотел узнать, вы слушаете, да, меня?
0: Конечно, мы вас слушаем.
3: А, спасибо. Угу. Я хотел узнать, вот эта вот выплата будет с момента подачи заявления или с момента рождения? Моему внуку 1,5 годика, это будет с момента рождения или с момента подачи заявления?
0: С момента подачи, да. С момента подачи. А момент подачи начинается с 1 июля. Да.
1: И выплаты будут со следующего месяца. То есть, если вот в июле будут поданы заявления, заявители будут получать этот вид пособия с августа месяца.
0: А вот размер пособия балла РС по республике, он будет одинаковый? Есть детки, которые проживают в труднодоступных, высокогорных районах страны. Вот здесь какой-то районный коэффициент будет учитываться? Пожалуйста, Аида Нурсадыковна.
2: Да, безусловно, по данному виду пособия будет учитываться районный коэффициент по высокогорью, отдаленности и приграничных территорий. Вот на равнинной местности 1200, а вот в тех местностях, где есть особый статус, там будет учитываться данный коэффициент.
0: Мирланбек Унушбекович, ну вот вы чуть ранее отметили, что уже поступают, может быть, заявления, предложения, вопросы со стороны уважаемых граждан вот по назначению пособия балла РС. А что больше всего интересует тех, которые вот обращаются в адрес Министерства труда, социального обеспечения и миграции? Вот тоже, например, я представляю такую ситуацию. Давайте вот просто представим. Да? Если, например, моя дочь родила, и, например, надо было ей выехать, она оставляет своего ребенка мне. Этому ребенку, например, 2 года, но никаких документов я не оформила. Дочка, например, уезжает за границу, уезжает в другую страну. Ребенок, соответственно, внук остается со мной. Что делать мне? Никаких документов нет. Но я понимаю, что я бабушка, да? Или, может быть, тетя она оставила. То, получается, в таком случае я могу получить пособие балла РС?
1: Вы знаете, да, мы не исключаем такой ситуации. Вам в таком случае необходимо все-таки оформить в установленном законном порядке доверенность, чтобы иметь возможность получения данного вида пособия.
0: И все.
1: Да.
0: А если, например, тетя оставила, ладно, бабушка, там уже понятно, что я бабушка, а если, например, я оставляю своего ребенка тете, уезжаю там, например, на заработки в Российскую Федерацию или, например, в Корею, и оставляю своего ребенка, например, своей тете, то получается порядок тоже такой?
1: Тоже, да, это доверенное лицо, на которого оформляется. И ребенок, и доверенное лицо должны проживать в одном месте.
0: Ну, вот хотела задать вопрос, но давайте мы выслушаем вопрос или мнение нашего очередного радиослушателя или телезрителя. Говорите, мы слушаем вас.
4: Алло, Ирина Гембаева.
0: Да, слушаем, Канабек Мырза.
4: У меня еще один вопрос. Я вот очень рад, что вот они сейчас будут давать пособие Балайрусы, да? Еще другие выплаты Министерство труда сейчас делает. Очень хорошо. Но я просто хочу воспользоваться случаем и вот замминистру задать вопрос. Деньги находятся, это очень хорошо. Сейчас мы в республике развивается. Но когда вы вспомните о нас, всегда мы поднимаем один вопрос. О компенсации инвалидам. По зрению, например, первая группа, у меня было 50% комуслуги, убрали после монетизации. Вот 16 лет вы нас обманываете. 16 лет вы нам даете только 1000 рублей самов и все. А сколько сейчас за это время все цены растут? Когда об этом будет? Вы все время, вот кто не проходит, когда крыша идет программа, или же на русском, все время говорит, мы рассматриваем, рассматриваем, только один ответ. В самом деле, ничего вы не рассматриваете. Пожалуйста, рассмотрите. Сейчас уже есть возможность тоже увеличить. Спасибо.
0: Спасибо вам, Канабек Мырза. Я не знаю, как на ваш вопрос ответят гости нашей сегодняшней программы, но хотелось бы еще раз проанонсировать для наших уважаемых радиослушателей и телезрителей, что сегодня мы говорим о том, как можно получить пособие БалАРСЭ, тем более совсем уже скоро заявления начнут принимать с 1 июля. Говорим о том, как правильно подать заявление и как быстро будет принято решение о назначении пособия. Все эти и другие вопросы мы сегодня и обсуждаем в программе «Прямая связь», поэтому, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, мы говорим сегодня об этом. Но, Мирланбек Кунушбекович, я понимаю, что раз уж мы говорим о социальной поддержке населения, социальной поддержке наших маленьких детишек, да, тем более мы понимаем, что пособие БалАРСЭ – это своего рода инвестиция в ребенка, вот, но вопрос социальной поддержки, он всегда был актуальным в нашей стране, и, видимо, у нашего радиослушателя, зрителя Канабека Мырзы и возник такой вопрос.
1: Да, Канабек Мырза, вы правы. В свое время данный вид компенсации были монетизированы. И в настоящее время в размере 1000 сом идут выплаты. Хотел бы отметить, что увеличение какого-либо вида пособия или же компенсации все зависит от социально-экономического положения страны. Мы все видим, что последние несколько лет страна начала развиваться и довольно очень хорошими темпами. Исходя из этого, нами сейчас готовится ряд предложений в кабинет министров о поэтапном изменении сумм компенсации. Все будет опять же зависеть от финансовых возможностей республики. Мы будем предлагать несколько вариантов и какой будет принят со стороны кабинета министров, тогда мы сможем анонсировать. Сейчас сказать, что на такую-то сумму мы увеличим, это будет неправильно, это будет неправдой.
0: Напомню, телефоны прямого эфира 0312 39 21 90 и 0502 39 21 90. Но опять же, знаете, вот вопрос, давайте будем уже как-то опираться на какие-либо примеры, да, Мирланбек Кунушбекович, Аида Нурсадыковна. Ну вот, например, мы сегодня говорим о новом виде государственной поддержки, пособии БалАРСЭ, и заявление уже можно подать с 1 июля. Если, например, та или иная мамочка, та или иная семья, например, не успевает там в силу, я уж не знаю, загруженности, в силу каких-то, может быть, объективных причин подать заявление с 1 июля и сделает это, например, после 20 июля или, может быть, после 28 июля, то, соответственно, можно ли говорить о том, что уже в августе эта семья пособие БалАРСЭ уже получит?
2: Здесь самое главное, необходимо отметить, что у нас не ограничивается июля месяца, угу. да, просто назначается этот вид пособия с 1 июля и дальше могут подавать. До 31 июля, если заявление подадут, то они получат в августе. До 31. У нас в течение месяца, если даже он 30 июля подаст, то в августе он не будет.
0: Вот поэтому я почему задаю эти вопросы? Эти вопросы, понимаете, озвучивают многие наши радиослушатели, телезрители, граждане. Тоже возникает вопрос, если, например, я заявление подаю не в июле месяце, а в августе.
2: Если в августе подаете, в сентябре, соответственно.
1: Это сентябрь месяц.
0: Да, я понимаю, что в сентябре, но за август я пособие не получаю. Я вот поэтому вот эти временные рамки сегодня и уточняю.
2: Вот в каком месяце вы подаете, потом выплата получается со следующего месяца. Здесь необходимо отметить, что очень большой объем, да, автосистема автоматизирована. Мы разработали автоматизированную систему, которая по итогам месяца будет выдавать всю информацию, подытоживать, да. Это самое главное, необходимо отметить, что в стране мы ожидаем по прогнозу, что будет подавать от 440 до 470 тысяч детей. Это почти полмиллиона. Да? А на сегодняшний день наши социальные выплаты получают ежемесячно в районе 300 тысяч человек. Да? Это общая категория.
0: Людей. Вот вы упомянули информационную систему. Такое количество детишек, да, имеют право получить пособие БалАРСЭ. Тоже сейчас может возникнуть вопрос. Система, вот Тюндюк, она не может зависнуть или, может быть, выйти из строя? Может быть, я уж не знаю, зависла? Тоже многие мамочки могут задать свой вопрос. А что делать в этом случае? Подождать или сразу, может быть, обращаться в районные, областные офисы, подразделения Министерства труда, социального обеспечения и миграции? Вы такой для себя сценарий как-то тоже, может быть, обрисовали, может быть, тоже рассматривали у себя ведомстве?
2: Да, безусловно, да. Нашими техническими операторами, да, при внедрении данного вида пособие является Тюндюк, есть бизнес-аналитики, мы с ними совместно работаем над этим модулем. Ведется тестирование, будет проводиться тестирование данного модуля. Но мы надеемся, но это, конечно, первый раз такое делается в стране. Мы надеемся, что мы сможем это, справимся. И вот поэтому у нас есть другой вид, это вот когда могут они пойти в наши районные подразделения, да, если через мобильное приложение они не смогут. Но мы надеемся, это сможем сделать, потому что на сегодняшний день у нас у всех же, почти у всех есть приложение Тюндюк, и мы проводим там, получаем услуги. Мы надеемся, что при подаче заявления по данному виду у нас все получится.
0: Я тоже не зря задаю вопрос касательно системы мобильного приложения Тюндюк. Почему? Потому что, вот, к сожалению, бывают моменты, когда вот система зависает. Я вот сейчас тоже вспоминаю вот прошлый год, ОСАГО, да, с 1 июля, когда было внедрено, и вот говорили о том, что если не успеете оформить, то, соответственно, штрафные санкции ждут водителей, да. И тоже вот система Тюндюк зависала. Почему? Потому что по линии ОСАГО хотели многие застраховать, скажем так, свою автогражданскую ответственность. И поэтому представители Тюндюка тоже признавали о том, что система может зависнуть. Поэтому я и, соответственно, такой вам вопрос и адресовала.
1: Мы не исключаем такой вариант развития ситуации, поэтому мы до этого уже отметили, что две опции. То есть это мобильное приложение и территориальные подразделения. Конечно, в первый месяц будет Очень большой наплыв заявлений, и мы будем стараться работать, скажем так, 24/7.
0: Выслушаем еще одного нашего радиослушателя, телезрителя. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем вас, говорите.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я хотела вам вопрос задать.
0: Так.
5: У меня внучка родилась в Акшинском районе. Вышла замуж в Чувский район. Муж там прописан, она не прописана. Потом уехали работать в Бишкек. Она с ребенком родила, ребенка родила в Бишкеке, а муж там в Бишкеке. Как быть, пособие, как подать, где подать?
1: То есть по месту жительства или пребывания в Бишкеке она должна, если она через мобильное приложение, то должна там указать, где она проживает в настоящее время. Или же пойти уже в территориальное подразделение в городе Бишкек. Но самое главное, чтобы дети жили с заявителем, то есть с родителями или доверенными лицами.
0: Не могу не спросить, Мирланбек Унушбекович, я понимаю, что вот вы сами признаете, что будет большой наплыв, и вы постараетесь, чтобы не было никаких спорных ситуаций, обещаете работать в режиме 24/7, но, тем не менее, вы можете сейчас сказать, что понятно, что будет большой наплыв, да? Я уж не буду это количество сейчас озвучивать, почему? Потому что я не знаю, но мы понимаем, что это очень большое количество заявлений будет подаваться и по линии Тюндюк, и, соответственно, если они будут обращаться в районные и областные подразделения вашего ведомства, но могут ли быть отказы? Вот я понимаю мамочку, да, у которой может быть двое детей в возрасте до 3 лет, и, соответственно, отказы возможны? И если отказы возможны, то почему эти отказы возможны? По каким причинам?
2: Здесь есть категория детей, которые может быть отказаны. Это вот те дети, которые получают биектологтургагумюк. Это вот в семье, которая живет в высокогорном регионе, от третьего ребенка и дальше до достижения ими 3 лет получают пособие в размере 3000 сомов ежемесячно, да. Здесь мы как ориентируемся? Они, безусловно, могут выбрать, да. Или Паларсы, или биектологтургагумюк, но по умолчанию мы понимаем, что они выберут биектологтургагумюк. И дальше есть другая категория детей, которых при подаче заявления будет выявлено, что они не проживают совместно с заявителем, то данная категория тоже при подаче заявления это будет уже автоматизированно будет выходить, да, то есть место проживания заявителя, то есть там мать, отец, доверенное лицо, опекун заявителя и место проживания ребенка. Если это не будет совпадать, то придется вот провести работу для того, чтобы там в Санэпаймак обратиться, в Айлёкмытую обратиться, в МТУ обратиться для того, чтобы место проживания соответствовало одному единому этому. Ну, здесь вот такое, да, вот где мы советуем выбор или же там упорядочить. Но есть также категория, когда может быть отказано, это вот при выезде ребенка за границу по достижению ребенку 3 лет. К сожалению, в связи с тем, что ребенок может скончаться. И только вот эти 3 вида, да.
0: Мирланбек Унушбекович, Аида Нурсадык. Но вот опять же, давайте представим ситуацию. Вот сегодня как-то опираюсь на, может быть, случаи, на примеры, чтобы было понятно для многих наших граждан. Вот, например, семья выехала в Российскую Федерацию, да, с ними выехали дети до 3 лет. Но они граждане Кыргызской Республики, они родились здесь. Что родители, что дети их, да? То, соответственно, например, находясь в другой стране, они сейчас тоже задаются вопросом, можно ли в другой стране получить пособие Бала РСЭ. Каким-то может, опять же, через мобильное приложение Тюндюк, или, может быть, кто-то, если я выдам доверенность, да, через нотариуса, например, своим родителям, которые проживают здесь, в Кыргызстане, и они потом или через мобильное приложение, или, опять же, в подразделениях районных, областных вашего министерства могут получить пособие Бала РСЭ. Вот так вот можно?
2: Ну, я уже вот ранее отметила, что пособие на детей, которые выезжают за границу, не может быть назначено.
0: Хотя он родился здесь.
2: Да, безусловно. У нас же самое главное, должны проживать вместе с заявителями, да, при той позиции, о которой вы говорите, когда они могут подать доверенность дедушке, бабушке, то дети живут же за границей. То есть место проживания у них не совпадет, и здесь не будет назначено. То назначается только тем детям, которые проживают на территории Кыргызской Республики совместно с заявителем. И до достижения 3 лет.
0: Но опять же, вот тот случай, который я упоминала, Мирланбек Унушбекович, вот, например, дочка родила, уехала в другую страну, ребенка оставила мне, да, будь то внук или внучка, разницы нет, самое главное, ребенка оставила. Мне вот как бабушке или как тете сейчас надо призадуматься о том, что вот прежде чем заявление мне подать с 1 июля, какой-то документ оформить, чтобы эти 1200 сом ежемесячно я получала.
2: Да. Безусловно, юридически вы должны оформить или опекунство, или взять доверенность. Да?
0: Доверенность у кого? У нотариуса?
2: Доверенность. Ваша дочка должна вам
0: была оставить доверенность. Да,
2: Или же вы можете оформить опекунство. То есть, безусловно, при вот такой категории людей до 1 июля необходимо привести все юридические документы в порядок. Да?
0: Но я понимаю, что взять доверенность у нотариуса, в принципе, дело-то не такое сложное. Оформить опекунство, я думаю, тоже, наверное, не такая простая процедура, да?
2: Да, да. В данном случае вы должны будете обратиться в районные подразделения и там уже получить консультацию. По доверенности у нас идет до двух месяцев доверенность выдается, но доверенность выдается только в том случае, признается, при определенных условиях, да, когда люди болеют и выезжают за границу на лечение или сопровождают человека, который болеет, да. Той категории семей, в которых детей просто оставили, да, на попечение, то они должны оформить юридически. Без юридического оформления заявки приниматься не будут.
0: Не могу не спросить, Мирланбек Кунушбекович, вот вопрос такого характера. Как вы вообще или вообще будет регулироваться вопрос прозрачности получения пособия БАЛА-РСЭ? Вот мне вспоминаются далекие-далекие годы, да, вот, например, 20 лет назад, может быть, 15 лет назад, когда, например, пособие, да, по малообеспеченности получали те, кто в этом, в принципе, не нуждался. Вот были такие случаи, да, в принципе, семья обеспеченная, но она много-много лет назад получала пособие по малообеспеченности. Ну вот был вот такой вот непрозрачный механизм, да? А вот мы понимаем, что время поменялось, и сейчас, конечно, пособие получают те, кто действительно в них нуждается. А вот что касается пособия БАЛА-РСЭ, вы как-то будете как-то контролировать, обеспечивать прозрачность получения данного пособия?
1: Смотрите, вот почему мы говорим о том, что будет через мобильное приложение. То есть заявитель будет оформлять все документы через мобильное приложение. Оттуда вся информация будет уже подтягиваться, на основании которого будет уже назначаться пособие. Конечно, мы будем мониторить и контролировать получателей. Одномоментно мы это не сможем делать, мы выборочно будем проверять, на самом деле, допустим, ребенок живет с заявителем или не так. Как вы уже отметили, ваша дочка или там племянница выехала с детьми, но они подали, что вот они проживают, допустим, место прописки, допустим, Талаская область, но проживали в Бишкеке. Конечно, мы время от времени будем эту информацию перепроверять. И при выявлении расхождения мы будем вынуждены приостанавливать выплаты.
0: Но это через мобильное приложение Тюндук. Но есть же и второй выход, второй способ, когда мамочки, родители приходят в районные областные подразделения. Здесь-то, наверное, тоже будет остро стоять вопрос касательно того, чтобы на самом деле весь этот процесс, чтобы был прозрачный, что пособие БАЛА-РСЭ получают действительно те, у кого есть дети до возраста до 3 лет, и они просто-напросто обязаны получать это пособие.
2: Я вот дополню, при разработке автоматизированной данной системы учтены те случаи, когда, то есть ежемесячно мониторинг будет проводиться автоматически тоже по той категории, когда ребенок может достигнуть 3 лет, тогда уже все прекращается автоматически. Если ребенок, к сожалению, если он скачается, а у нас все скооперировано с системой здравоохранения, там тоже будет указано, что данный ребенок скончался. При выезде семьи за границу, а также при смене места жительства, то, что уже ранее Мирлан Конышбекович отметил, выборочно будут ежеквартально

0: размещение нашего района подразделений в течение 5 дней. Будет рассмотрено
1: очень быстро,
0: это.
1: Очень быстро, да.
0: Не потому нужно ждать здесь, такие много условия дней. Маленькие, условия ограниченные, да, там достижение 3 лет, совместное проживание и проживание на территории.
2: Требования упрощены.
1: Упрощены. То есть,
0: и самое главное, такое, документы должны быть, паспорта с пинами.
2: Да, свидетельство о рождении с пинами.
1: А вот пособие как я могу получить? Вот тоже вот недавно родился племянник маленький, да, вот мы, в общем, оформили Балага Сюнчу, да, это было все в роддоме, но получили мы 4000 сомов, например, в Аилбанке, а банк сейчас называется, да. А вот таким образом, если мы говорим о Бала Рысы, о пособии, то здесь пособие каким образом я могу получить?
0: Примерно то же самое, то, что в Балага Сюнчу, вы же выбрали там банк, они же вам предложили, да, система же предлагает банк. Вы сами выбираете. Точно так же при подаче через мобильное приложение, когда заявитель нажимает уже банковскую систему, мобильное приложение через систему выдает уже перечень банков, где есть у вас счета. То есть вы сами, если у вас есть в нескольких банках счета, там Эльдикбанк, Демир, там, или КСБ, или там Айлбанк, у вас выходит перечень этих банков. И вы сами выбираете, куда должно быть назначено вам данное вид пособие. И уже туда...
2: С указанием банковских счетов.
1: Реквизитов.
2: Да, реквизитов, куда будут перечисляться эти суммы.
1: Мирланбек Кунушбекович, Аида Нурсадыковна, у нас до конца нашей программы остается считанное время. Мы сегодня говорили о таком замечательном информационном поводе, что пособие Балая Рысы можно уже получить, если заявление я как мамочка могу уже, соответственно, сдать с 1 июля 2026 года. Но, может быть, несколько слов, я уж не знаю, рекомендаций, призывов тем мамочкам, тем семьям, у которых есть дети в возрасте до 3 лет. Что им нужно знать? Что необходимо предпринять? Я думаю, сегодня есть каким словом обратиться, Мирланбек Кунушбекович?
2: Да, вы безусловно правы. Времени остается еще меньше, как говорится. И как мы до этого отмечали, говорили, необходимо привести все в соответствие, свои документы. То есть посмотреть в приложениях. Если нет приложения Тундук, скачать ее. Посмотреть, указаны ли там все их данные, фактические данные. Если у них старые данные, их исправить. То есть, проще говоря, оцифровать. И после этого уже подавать. С нашей стороны, конечно, мы будем также оказывать содействие заявителям, мамочкам, доверенным лицам, опекунам.
1: Есть что добавить?
0: Ну, то же самое. Вот самое главное, хотелось, чтобы оцифровали. Самое главное, обратили внимание на совместное место проживания. Если оно не совпадает, то они могут обратиться в ЦОНы и в Айлюкмыту, где могут это все наладить.
1: Спасибо вам, Мирлан Кунушбекович, и вам, Аида Нурсадыковна, за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Уважаемые радиослушатели, позвольте напомнить, что это была программа «Прямая связь». Сегодня мы говорили о том, что пособие Балая Рысы, уже заявление можно начать сдавать с 1 июля 2026 года. Я выражаю огромную благодарность нашим уважаемым гостям. Ну и, как всегда, по традиции, хотелось бы передать слово своим коллегам на Алатау-24 и, соответственно, сказать, что работа Биринчи Радио в прямом эфире продолжается.
3: Бишкекте саат 10.

0: только микрофинансовые компании, которые получили дополнительную лицензию на привлечение вкладов, у них 600 миллионов сомов. Да. Гарантийных фондов не менее 700 миллионов сомов. Для кредитных союзов не привлекающих вклады 2 миллиона, а для привлекающих 5 миллионов. Кредитные союзы при получении дополнительной лицензии они тоже могут привлекать депозиты.
1: Можно ли думать о том, что прежде появляется кредитный союз, потом микрофинансовая организация, а потом уже появляется коммерческий банк?
0: Не обязательно. Или не обязательно? В принципе, есть у нас вот микрофинансовая компания, которая начала с кредитного союза и далее вот прошла все эти этапы. Этап. На данный момент является микрофинансовой компанией. Но, в принципе, можно и
2: сразу
0: открыть банк, либо микрофинансовую компанию. Есть. Также для каждого вида небанковской финансовой кредитной организации установлены отдельные требования. Но если в общем сказать, то для главных бухгалтеров, руководителей микрофинансовой организации, руководителей службы внутреннего аудита, также руководителей кредитного подразделения установлены требования. Если в общем сказать, то это высшее образование, наличие стажа работы, также для каждого вида отдельно. И также мы проверяем, вот, получается, если они ранее работали в банках, не банковских, а кредитных организациях, предыдущий опыт работы, также по судимости проверяем. Для защиты финансовой системы, для защиты прав потребителей, чтобы у нас же есть требования, и чтобы, скажем так, руководители этих организаций были в соответствии с данным требованием.
3: Уважаемые радиослушатели, на этом программа «Национальный банк сообщает» подошла к концу. Сегодня в программе принимал участие ведущий специалист отдела лицензирования небанковских финансово-кредитных организаций Национального банка Кыргызской Республики Белек Темирбеков. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на нашей волне.

0: Каждый будний день на Беренчи Радио зарубежные новости, самые важные события мировой политики, экономики и культуры, главные новости планеты с понедельника по пятницу на Беренчи Радио. Будьте в курсе глобальных событий вместе с нами.
1: Вы слушаете Беренчи Радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. У берегов Индонезии накануне в 16 июня произошло землетрясение магнитудой 6,7. После основного толчка регион накрыла серия сильных авторшоков. В городе Палу, где живут около 400 тысяч человек, подземные колебания ощущались более минуты. Это административный центр провинции Центральной Сулавеси. Сообщается о локальных разрушениях. В нескольких зданиях появились трещины. В округе Сиги обрушилась крыша административного здания. Повреждения также зафиксированы в местном университете. Из-за угрозы повторных толчков пациентов эвакуировали из больниц. Власти призвали жителей сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями. Прокуратура США просит почти на месяц перенести очередное заседание по делу Николаса Мадуро. Адвокатам ответчика потребуется дополнительное время для изучения новых материалов дела. Кроме того, перенос объясняют вопросами безопасности и логистики, связанными с доставкой участников в суд. Напомним, в начале года в ходе спецоперации США в Каракасе были задержаны и вывезены из страны венесуэльский лидер и его жена. Супругов обвиняют в причастности к международному наркотрафику, однако сами они вину не признают. Стратегический запас нефти в США упал до минимума с 1983 года из-за конфликта с Ираном. Как сообщает CNN, за прошлую неделю власти высвободили еще около 9 миллионов баррелей. В результате объем запасов снизился до 340 миллионов баррелей нефти. Показатель обновил антирекорд июля 2023 года. По данным телеканала, этот ресурс стал ключевым инструментом администрации Дональда Трампа для сдерживания цен на топливо и стабилизации американской экономики. По оценкам отраслевых экспертов, для обеспечения работоспособности стратегического резерва он должен быть заполнен как минимум на 20%. Сейчас запасы истощены более чем наполовину. Правительство Японии утвердило обновленный план подготовки к возможному мегаземлетрясению в районе Токио. В течение ближайших 10 лет власти намерены вдвое сократить число потенциальных жертв. По оценкам специалистов, сильное землетрясение может привести к гибели около 18 тысяч человек и разрушению до 400 тысяч зданий. Основной причиной возможных потерь остается

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен бүгүн Кыргызстанга Албаниянын президенти Байрам Бегай расмий сапары менен келет. Сапарын алкагында Чолпон ата шаарында мамлекет башчылары эки жана көп тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулайт. Ошондой эле экономика, айыл чарба, туризм, транспорт, санариптештирүү жана башка багытта мындан аркы өз ара аракеттенүү багытында пикир алмашат. Белгиле кетсек, Албания президентинин Кыргызстанга расмий сапары тарыхта биринчи жолу уюштурулууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Өзбекстанга болгон жумуш сапарынын алкагында Ташкенттеги ислам цивилизациясынын борборуна барды. Уникалдуу эл аралык илим билим берүү комплексинин ишмердүүлүгү менен таанышуу Ташкент инвестициялык 5-чи эл аралык форумунун алкагында өттү. Азербайжан, Белоруссия, Кыргызстан жана Тажикстан мамлекетинин өкмөт башчыларынын Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов коштоп жүрдү. Анда ислам илими, маданияты жана агартуусунун өнүгүшүнө борбор аз элдеринин көп кылымдык салымын чагылдырган кол жазмалардын артефакттардын жана уникалдуу экспонаттардын бай коллекциясы тааныштырылды. Ошондой эле ыйык Куран залын көрүп чыкты. Иш чаранын соңунда Адылбек Касмалиев ислам цивилизациясынын борборунун ардактуу коноктор китебине эстелик жазуу калтырды. Белгиле кетсек, бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Ташкент шаарында инвестициялык 5-чи эл аралык форумунун алкагында сөз сүйлөйт. 1 июлдан тартып өлкөдө 3 жашка чейинки балдар үчүн жаңы бала арысы жөлөк пулу төлөнө баштайт. Анын өлчөмү ар бир балага ай сайын 1200 сомду түзөт жана үй бүлөнүн кирешесине карабастан берилет. Бул тууралуу биринчи радиого бүгүн эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Мирлан Байгончоков билдирди. Жөлөк пулду ата энелер, асырап алуучулар жана камкорчулар түндүк тиркемеси же социалдык камсыздоо органдары аркылуу тариздей алат. Ысык көл экологиясын жана балык корун сактоо боюнча кезектеги ири тазалоо иштери жүрдү. Жаратылыш министрлиги маалымдагандай, тазалоо иштери Григорьевка, Кожояр, Семеновка жана Ананево айылынын тушунда жүрдү. Натыйжада көл түбүнөн мыйзамсыз салынган 800 метр синтетикалык тор жана 20 кг таштанды чыгарылды. Ош кара суу жолунун реконструкциялоо долбоорунун алкагында узундугу 18 чакырым жол асфальтталып жатат. Жолдун туурасы 15 метрден 22 метрге чейин жетип, 4 тилкелүү болот. Жол жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн туурасы 3 метр болгон, жөө адамдар өтүүчү жана велосипед үчүн жол курулууда. Аталган автомобиль жолу эки тарабынан толук жарыктандырылат. Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын алдындагы театралдык окуу жайга эл артисти белгилүү режиссер жана педагог Бөбек Ибраевдин ысымы ыйгарылды. Бул тууралуу Маданият министрлиги билдирди. Бул чечим Ибраевдин Кыргыз театр искусствосуна өнүгүүсүнө жана жаш кадрларды тарбиялоого кошкон зор салымын даңазалоо максатында кабыл алынган. Төлөгөн Касымбеков атындагы борбордук китепканада балдар үчүн жайкы ийримдер ачылды. Бул тууралуу мэрия билдирди. Балдар китепкананын базасында өткөрүлүүчү чыгармачылык, билим берүү жана өнүктүрүүчү сабактарга катыша алат. Жайкы ийримдер каникул убагында күн сайын саат 9:00–17:00 чейин иштейт. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 49 тыйын, рубль 1 сом 20 тыйын, кытай юаны 12 сом 94 тыйын, теңге 17 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн чүйдө 36 градус ысык болорун маалымдап жатат. Таласта 33 градус, Таош, Жалал Абад, Баткен областында 36 градус жогору, Ысык Көл жергесинде 27, Нарында 28 градус нөлдөн жогору. Бишкекте өткүн өтүшү мүмкүн, 34 градус ысыйт. Чолпон атада да бүгүн өткүн өтөт, абанын температурасы 25 градус жылуу болот. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде Ирина Эгинбаева менен актуальный разговор программасын угасыздар.
1: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, Сроожол, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: Мир стремительно меняется. Каждый день новые вызовы, решения и события, которые касаются каждого из нас. В программе «Актуальный разговор» – дискуссии о главном – политика, экономика, общество. Только живой диалог и разные точки зрения. Наши гости – эксперты, представители государственных органов и общества. Вместе мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют каждого. «Актуальный разговор». Здесь начинается обсуждение завтрашнего дня. По будням в 11:05 на Биринчи радио.
3: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. В эфире Беринчи Радио, как всегда в это время. Программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Егенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Айгуль Маметова. В Бишкеке завершена вторая фаза проекта по модернизации систем водоснабжения и канализации, на которую было направлено 16 миллионов евро. Благодаря реализации проекта на водозаборе Орту-Алыш пробурили 35 новых скважин, построили новый водовод и канализационный коллектор. Не секрет, уважаемые радиослушатели, в последние годы Бишкек сталкивается с серьезными проблемами водоснабжения. Однако реализованные меры позволяют существенно повысить надежность системы и снизить риски дефицита питьевой воды. Сообщается, что в рамках проекта введены в эксплуатацию 35 новых скважин, построен магистральный водовод протяженностью 3,2 километра и канализационный коллектор длиной 11 километров. Для контроля качества питьевой источной воды закуплено современное лабораторное оборудование. Также сообщается, что для муниципального предприятия «Бишкек-Водоканал» также закуплено 108 единиц оборудования и 4 единицы специализированной техники. В столичном муниципалитете отмечают, что завершенный проект создает основу для дальнейшего развития водной инфраструктуры растущего города и повышения качества коммунальных услуг для жителей столицы. Ведь не секрет, в последние годы, особенно в летний период, обостряется проблема обеспечения населения питьевой водой не только в жилых массивах, но и в целом по Бишкеку. Итак, какая работа проводится в настоящее время в целях бесперебойного обеспечения питьевой водой? Как ведется контроль за качеством подаваемой питьевой воды населению? Почему в Бишкеке до недавнего времени возникала проблема с питьевой водой? И на сегодняшний день имеет ли проблема данное место быть? Мы сегодня эти и другие вопросы затронем и обсудим в программе «Актуальный разговор». Поговорим о том, что не всегда хорошо обстоят дела с канализацией в новостройках и жилых массивах. И поговорим о том, как новый коллектор может улучшить ситуацию в этом направлении. Коснемся вопроса и обновленной тарифной политики в столице. Еще раз напомню, что все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в нашей программе. И сегодня в студию прямого эфира мы пригласили заместителя директора муниципального предприятия «Бишкек-Водоканал» мэрии города Бишкека Алибека Ханеметулу. Хотела бы обратиться к вам, уважаемые радиослушатели, что в студии прямого эфира работает телефон 0502 39 21 90. Если у вас есть вопросы касательно качества питьевой воды, если вам питьевой воды не хватает, уважаемые горожане, то сегодня вы можете позвонить в студию прямого эфира и все свои вопросы адресовать заместителю директора муниципального предприятия «Бишкек-Водоканал» мэрии города Бишкека Алибеку Канеметулу. Напомню еще раз телефон 0502 39 21 90. Мы ведем и прямую видеотрансляцию в социальной сети Facebook на страничке Беринчи Радио. Алибек Канеметович, здравствуйте. Мне всегда приятно видеть вас в студии прямого эфира.
4: Добрый день. Здравствуйте, Ирина Егенбаевна. Также хочу вас поприветствовать всех. Добрый день, уважаемые слушатели нашего радио. Сегодня я буду с вами вести беседу относительно состояния водоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения города Бишкек.
3: Алибек Канеметович, смотрите, вот сейчас летний период, жарко, мы понимаем, что многие горожане и гости столицы потребляют много питьевой воды. И я ведь не зря сказала, что вот последние годы столица сталкивается с серьезными проблемами водоснабжения, да, и вот те меры, которые я озвучила. А эти меры в чем заключаются? Что в столице завершена вторая фаза проекта по модернизации систем водоснабжения и канализации, на которую было направлено большое количество средств, сегодня наверняка говорит о том, что вот эти вот меры, они позволяют не только, скажем так, повышать надежность системы водоснабжения, а все-таки это говорит о том, что питьевой воды в Бишкеке будет достаточно. Ведь мы к этой проблеме проблеме, мы к этой теме буквально обращаемся каждый год. Почему? Потому что вода есть, но в принципе ее нашим горожанам не хватает. И поэтому сегодня в студии прямого эфира вы и сидите, вы и были приглашены для того, чтобы рассказать, вот, что это за вторая фаза проекта. Я, в принципе, уже кратко озвучила, что вторая фаза завершена, и вот в рамках второй фазы какие меры были предприняты. Все-таки 35 новых скважин, это все-таки наверняка говорит о том, что питьевой воды будет достаточно. Ну, по крайней мере, хотелось бы на это надеяться и уповать. Алибек Канаметович.
4: Да, совершенно верно. Так, позвольте заострить ваше внимание на завершении второй фазы проекта реабилитации систем водоснабжения и водоотведения города Бишкек. Проект начался в 2015 году. Получается, наши специалисты совместно со специалистами с Азербайджана, они разрабатывали проект коллектора, юго-западного нового коллектора, который мы, специалисты совместно с приглашенными экспертами, разрабатывали, проектировали трассу будущего коллектора, уже на сегодняшний день уже установленного, устроенного. Он у нас пролегает от очистных сооружений до перекрестка улиц Бакаева-Ахумбаева. В общей сложности протяженностью более 11 километров. Получается, диаметр сечения этого коллектора колеблется от 1 метра до 600 миллиметров. То есть от 600 миллиметров до 2000 миллиметров. Это, представьте то, что это труба шириною 2 метра.
3: Не высота, а именно ширина 2 метра.
4: Ну, диаметр сечения составляет 2 метра. По этим трубам все стоки с юго-западного района в основном идут и сливаются в наши очистные сооружения, которые находятся в селе Пригородном. Так, дальше. Получается, вот швейцарские посольства Конфедерации Швейцарии совместно с Европейским банком развития выделили кредит в размере 8 миллионов евро. Также грант в размере 8 миллионов евро. И на эти средства были реализованы эти проекты. Самый большой из них, это вот я уже упомянул, это новый канализационный коллектор протяженностью 11 километров. Если вот вы помните, мы на протяжении 2-3 лет перекрывали улицы и строили этот коллектор. Было много недовольств со стороны горожан. С горем пополам. Все-таки мы завершили этот проект, несмотря на погодные условия, несмотря на все эти проблемы при строительстве этого коллектора, и его успешно ввели в эксплуатацию. На сегодняшний день этот коллектор, он принимает в себя все стоки южно-планировочной зоны, также жилых массивов, которые находятся у нас в юго-западной части города Бишкек. Это такие жилые массивы, как Арча-Бешик, Акурдо, Акурдо-2 в какой-то части, да? Кызыл-Аскер, и ряд других жилых массивов, которые пролегают по трассе данного коллектора. Также у нас есть водозаборное сооружение, головные мы его называем, в селе Орту-Алыш. Этот водозабор, он источник водоснабжения, он снабжает более 40% населения города Бишкек чистой питьевой водой. Территория этих водозаборного сооружения составляет порядка 279 гектаров. Это огромная территория. Там у нас расположено порядка 145 скважин, из которых мы добываем артезианскую воду. Потом мы ее обрабатываем, и после обработки мы уже подаем эту воду в сети. На этом водозаборе мы пробурили порядка 35 скважин, которые у нас они работают, введены в эксплуатацию, все работает в штатном режиме. Также вот вчера мы, получается, официально завершили наш проект. пригласили всех представителей Европейского банка реконструкции и развития, посольства Швейцарии. Также присутствовал мэр города Бишкек Айбек Тимушалиевич, выступил с речью, поблагодарил всех наших партнеров. Также мы показали им наш водозабор, провели экскурсию. Встреча прошла очень даже хорошо, могу вас в этом уверить.
3: Угу. Ну вот вы сегодня рассказываете и говорите, Алибек Канаметович, о том, вот что было сделано, какие меры предприняты. Но на самом деле мы понимаем, что если вы введены в эксплуатацию 35 новых скважин, вот построен магистральный водовод протяженностью чуть более 3 километров, да, и канализационный коллектор длиной 11 километров, это все сделано для того, чтобы какая-то часть жителей Бишкека уже не испытывала проблем с питьевой водой. Вот можно ли говорить о том, что жители Бишкека, какая-то часть жителей Бишкека, вот в связи с предпринятыми мерами уже эти проблемы не испытывает? Сегодня они, например, могут уже точно сказать, что проблем с питьевой водой в принципе нет.
4: Да, в принципе, можем так сказать. Также у нас еще остается проблема, то что потребление воды в летний период возрастает более чем на 25-30% по сравнению с зимним периодом. Это связано с тем, что многие потребители поливают свои зеленые насаждения в приусадебных участках. Мы ведем активную разъяснительную кампанию о том, что в дневное время полив зеленых насаждений на территории города Бишкек питьевой водой запрещен. Так вот, и наши инспектора, контролеры проводят беседы с жителями и доводят до сведения наших граждан.
3: Ну вот мы сегодня говорим о предпринимаемых мерах. Алибек Канаметович, тоже вот было озвучено, что для контроля качества питьевой источной воды было закуплено современное лабораторное оборудование. Но когда мы говорим о подаче питьевой воды, очень часто вот из уст горожан звучат вопросы касательно качества питьевой воды. И вот на самом деле, когда мы открываем кран, да, у себя вот в городских квартирах, жилых домах, и откуда течет питьевая вода, очень часто звучит такой вопрос: а каково качество питьевой воды? Поэтому вот если было приобретено современное лабораторное оборудование, правильно ли я понимаю, что сейчас вы благодаря этому современному лабораторному оборудованию уже будете как бы надзирать, смотреть, контролировать, каково качество питьевой воды? Я же не зря этот вопрос задаю, потому что многие горожане сейчас, например, открывая тот же кран, они иногда сомневаются в качестве питьевой воды, и вот многие устанавливают у себя в квартирах или жилых домах фильтры для того, чтобы пить эту воду, ни о чем не задумываясь и ни о чем не переживая, да? Поэтому правильно ли я понимаю, что то современное лабораторное оборудование, которое вы приобрели, сейчас вы будете еще более контролировать контроль качества питьевой воды?
4: Так, совершенно верно. Наше предприятие в первую очередь ставит задачи по бесперебойному обеспечению потребителей города Бишкек хозяйственной питьевой водой в количестве не менее установленного норматива качества, соответствующего требованиям питьевая вода. Так вот, получается, наши сотрудники ежедневно производят отбор питьевой воды. Эти пробы сдаются в нашу лабораторию. Там проводят анализы, и в течение 2-3 дней выходят результаты. Если есть какие-то отклонения, то мы сразу же сообщают нам, и мы уже тампонируем и останавливаем эту скважину, из которой была добыта эта вода. На сегодняшний день у нас таких проблем пока еще не выявлено. Все отборы, все пробы соответствуют всем качествам нормативов в части питьевой воды, стандартам питьевой воды. Так что у нас пока таких случаев не было. Худай сақтасын.
3: Алибек Канаметович, вот если говорить о годовой потребности Бишкека в питьевой воде, то сегодня это какие цифры? Вот я помню, что в 2024 году годовая потребность Бишкека в питьевой воде составляла, по-моему, сколько? 97 миллионов кубометров, да? Но мы понимаем, что жизнь не стоит на месте, и вследствие административно-территориальной реформы к вам тоже присоединились некоторые села. Вот сегодня годовая потребность Бишкека, наверное, наверняка выросла, да? И если вы, например, годовую потребность Бишкека в питьевой воде сейчас озвучите, то, соответственно, у меня следующий вопрос возникает. А вот ежедневно это сколько тысяч кубометров? Наверное, все-таки цифра растет с каждым годом.
4: Да, очень правильный вопрос. Угу. Получается, у нас мы видим свой анализ среднесуточная по потребность города в питьевой воде в жаркую погоду составляет порядка 550 тысяч кубометров в сутки. 550, полмиллиона кубометров в сутки.
3: А годовая тогда получается? Это получается 550 тысяч надо умножить на 365 дней в году, то это, конечно, получается намного больше.
4: Да, большой объем. Также нужно иметь в виду то, что потребность, суточное потребление отличается, чем в летний период по сравнению с зимним периодом.
3: Ну, в летний период потребление, конечно, воды, питьевой воды возрастает.
4: Ну да, в соответствии с физиологическими потребностями человека.
3: Да. Тем более жарко, да? Скажите, пожалуйста, вот есть ли такие случаи, когда, например, незаконно подключаются к сетям водоснабжения муниципального предприятия «Бишкек-Водоканал», да? Насколько вот такие случаи сегодня имеют место быть?
4: Так, мы активно боремся с такими проявлениями.
3: Но такие факторы есть?
4: Конечно, у нас есть такие факторы. Подключение к системам, централизованным системам водоснабжения и водоотведения производится, осуществляется только в соответствии с выданными техническими условиями. Если какой-то гражданин хочет, к примеру, подключиться к нашим сетям, он обращается в Бишкекскую главархитектуру, оттуда они формируют запросы и направляют ее нам. Этот запрос у нас рассматривается на техническом совете предприятия, который у нас проходит каждый четверг. Все инженеры, наши главные инженеры, инженеры по водоснабжению, инженеры по водоотведению, собираются у нас в конференц-зале по четвергам и решают самые насущные проблемы в инженерной части, да, водоканала.
3: Алибек Канаметович, вот в начале нашей программы вы рассказали о тех предпринимаемых мерах, да, и вот озвучили, что было сделано в рамках второй фазы проекта по модернизации систем водоснабжения и канализации. Это, еще раз напомню, введено в эксплуатацию 35 новых скважин, построен магистральный водовод и канализационный коллектор, да. Но скажите, пожалуйста, проблема с питьевой водой в Бишкеке, она же все-таки продолжает оставаться? Она имеет место быть на сегодня?
4: Да, мы не будем говорить и заявлять то, что мы все решили все проблемы, которые имеются в городе Бишкек.
3: Я поэтому и сказала, что, может быть, какая-то часть населения, ну, скажем так, уже получила результат, да, от завершения второй фазы. Вы сами это подтвердили, что это какая-то часть Бишкека. Но есть вот районы Бишкека, где до сих пор, наверное, возникает проблема с питьевой водой.
4: Да, есть недостатки. Мы этого не отрицаем. Так, в связи с тем, что мы хозрасчетное предприятие, имеется в виду муниципальное предприятие «Бишкек-Водоканал», то у нас нет, не везде у нас имеются свои сети. В некоторых районах у нас попросту отсутствуют сети. Мы несем ответственность за те районы, в которых пролегают наши централизованные сети водоснабжения и водоотведения. По результатам административно-территориальной реформы границы, площадь Бишкека увеличена более чем в 3 раза. В некоторых отдаленных районах города у водоканала нет возможности вообще протянуть свою воду в их сторону. Для начала проектирования этих сетей нужно в первую очередь определиться с источником водоснабжения и уже оттуда тянуть эти вышеуказанные сети к каждому дому, к каждой улице. Так, на сегодняшний день мы, мэрия города Бишкек, совместно с муниципальными администрациями, с главархитектурой, с управлением капстроительства ведутся работы по изысканию дополнительных земельных участков и новых земельных участков по устройству и строительству водозаборных сооружений. Мы уже приметили порядка 3 участков. Уже мы прошли согласование с геологией. У нас есть уже положительное заключение от них. о том, что на этой территории, в этой местности есть вода артезианская, ее возможно пробурить скважины и таким образом пустить ее в наши построенные сети. Работа все еще ведется. Как только мы все уже оформим все правоостанавливающие документы, мы обязательно об этом объявим.
3: Ну, ведь не зря возникает вопрос, а почему вот есть и имеет место быть вопрос проблемы с питьевой водой? Здесь же тоже, наверное, есть ряд факторов. Это может быть горожане эту питьевую воду, наверное, может быть, нерационально используют. Да, я уж не знаю, как это вы выявляете. Может быть, проходят какие-то определенные рейды, я уж не знаю. Может, какие-то проверки, хотя проверки сейчас, конечно, запрещены, но тем не менее, я уж не знаю, может быть, вы об этом тоже скажете. Тем более, если, например, взять, если мы сегодня говорим о ситуации с питьевой водой, то на ситуацию с питьевой водой, как я понимаю, влияет и демографический рост населения. Да? Я уж не знаю, какова сегодня ваша абонентская база, но абонентская база тоже, наверное, увеличивается с каждым годом. Также, наверное, стоит учитывать климатические изменения, стоит, наверное, учитывать и изношенность водопроводных сетей. Мы, конечно, всегда сидим здесь в студии прямого эфира и говорим о том, что все досталось в бытность Советского Союза, и время ведь не стоит на месте, время идет, и мы понимаем, что все эти сети были построены в советское время, сейчас есть износ, и при том, вот, насколько я вот помню, вот говорили представители Бишкекводоканала, срок эксплуатации вот этих вот сетей, да, ну сколько, не 50 же лет, не 80, а, наверное, около 30 или 30 лет, и поэтому и идет работа, ну, может быть, в какой-то части Бишкека по замене сетей. Вы наверняка разбирались, вот почему возникает проблема с питьевой водой. В принципе, два фактора, или даже четыре фактора я озвучила. Это демографический рост, это нерациональное использование, не знаю, каким образом вы это

0: Сайын адабияттардын тизмеси түзүлөт. Бул тизме жыл сайын жаңыланып турат. Түркмөнстандын өрт коопсуздук кызматы массалык түрдө түшүм жыйноо башталгандыгына байланыштуу компаниянын катышуучуларына өрт коопсуздугунун талаптарын эскертти. Түшүм жыйноодо колдонулган бардык айыл чарба техникалары алгачкы өрт өчүрүүчү каражаттар менен жабдылышы керек экендиги белгиленди. Техника токтоочу, май куюучу жайлар жана чиретүү иштери жүргүзүлүүчү аймактар айдалган аянттардан 100 метрден кем эмес аралыкта жайгаштырылышы керек. Өрт кызматы ошондой эле түшүм жыйноо учурунда талааларда саманды жана башка өсүмдүк калдыктарын күйгүзүүгө тыюу салынгандыгын эскертет. Дан сактоочу жайлардагы электр жабдуулары сыртка чыгарылып, зымдар болот түтүктөргө салынып, жарык берүүчү жабдуулар айнек капкактар менен корголушу керек. Түшүм жыйноо иштери жүргүзүлүүчү жерлерде өрт чыккан учурда тез арада чара көрүү үчүн тиешелүү жабдуулары бар автоунаа даяр турушу керек. Душанбеде футбол боюнча медиалига сезону башталды. Быйыл медиалига биринчи юбилейн белгилеп жатат. Ал 5-нчи жолу өткөрүлүүдө. Тажикстандагы футбол боюнча медиалига өлкөнүн медиа спорт даянтчаларынын бири болуп калды. Бул сезондо беттештер Душанбе аренада өтүп жатат. Оюнду трибунадагы көрүүчүлөр гана эмес, миңдеген онлайн буйурмандар да көрөт. Бул сезондо ошондой эле эрежелер өзгөрдү. Эми беттеш 80 мүнөттү түзөт. Ал эми оюнчулар 4 сары карта алса болот. Топтук этапта тең чыкса, жеңүүчү буллет сериясы аркылуу аныкталат. Беттештер ар дем алыш күндөрү өтөт. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, бири саламатта калыңыздар.
1: Актуальный разговор на Биринчи радио.
2: Я напомню, что сегодня в программе мы говорим о мерах по обеспечению населения Бишкека чистой питьевой водой. Напомню, что в Бишкеке завершена вторая фаза проекта по модернизации систем водоснабжения и канализации, на которую было направлено 16 миллионов евро. И отмечу, что да, в последние годы Бишкек сталкивается с серьезными проблемами водоснабжения, однако те реализованные меры, о которых я чуть ранее сказала, позволяют существенно повысить надежность системы и снизить риски дефицита питьевой воды. Кстати, в рамках проекта было введено в эксплуатацию 35 новых скважин, построен магистральный водовод и канализационный коллектор длиной 11 километров. И сегодня о том, какая работа проводится далее, в настоящее время, в целях бесперебойного обеспечения питьевой водой в столице, мы и говорим с гостем нашей сегодняшней программы. Я напомню, что сегодня у нас в гостях заместитель директора муниципального предприятия «Бишкек вода» канал мэрии города Бишкека Алибек Каныбек-Уулу. Каныбек-Уулу. Напомню, телефон прямого эфира 0502-39-21-90. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Алибек Каныбек-Уулу, вот касательно абонентской базы, насколько я была права касательно того, что абонентская база, она все-таки не стоит на месте, а абонентов наверняка становится все больше и больше.
3: Да, совершенно верно, Ирина Егенбаевна. На сегодняшний день по состоянию на июнь с предприятием заключили договоры порядка 338 тысяч абонентов. Угу. Так, 338 тысяч это получается у нас зарегистрированных и открытых лицевых счетов. На одном лицевом счету могут, получается, если это одна квартира, угу. В одной квартире могут проживать от одного, не знаю, до 15, до 10, до 8 людей, да. Так что эта сумма 338 тысяч, это получается не количество жителей, людей, угу. а число абонентов. По нашим данным, это порядка более миллиона человек. А если мне не изменяет память, официальная статистика, на сегодняшний день в городе Бишкек проживает более 1 200 000 человек. Так что вот я могу заявить, то, что муниципальное предприятие «Водоканал» обеспечивает 1 000 000 людей питьевой водой.
2: А вот касательно того, насколько вот вы со стороны муниципального предприятия «Бишкек водоканала» наблюдаете или смотрите за нерациональным использованием, вы как это выявляете? И как, может быть, я уж не знаю, вот эти все факторы выявляете, что сегодня мы говорим о том, что основная причина нехватки питьевой воды – это все-таки нерациональное использование?
3: Особенно в жилых массивах города Бишкек.
2: Каким образом вы это смотрите или выявляете?
3: Ну вот условно возьмем какой-нибудь жилмассив, все в порядке с давлением, все в порядке, люди не жалуются. С наступлением лета почему-то в низовьях этого жилмассива давление становится гораздо слабым, чем было в холодную погоду. Дальше проходим, идем выше, осматриваем территорию, и там уже можно уже лицезреть, наблюдать, как уже люди сами поливают свои приусадебные участки. Тем самым они уже снижается общее давление в сетях, и гораздо меньше воды поступает уже к конечному абоненту. Пользуясь случаем, хотелось бы еще раз попросить наших жителей и горожан не поливать свои зеленые насаждения в приусадебных территориях в дневное время. Да, давайте рационально использовать питьевую воду и бережно к ней относиться.
2: У меня по этому вопросу будет еще вопрос. Давайте мы сейчас, Алибек Канаметович, выслушаем вопрос или мнение нашего радиослушателя, который дозвонился в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас.
4: Алло, саламатсыздарбы.
2: Саламатчылыгы
4: улатабыз. Мен суроом бул конокко берендерибиз жана сууну населенияга таратканда обеззараживать этилет эмеспи. Ошондо илгери деген через бактерицидные лампы өтчеле да деген ар кайсы жанагы хлор флорлорду кошуп коюп элечи. Ошол система дагы эле ошондойбу же андай эмеспи, ушул жөнүндө толугураак айтсаңыз.
2: Рахмат сизге, спасибо вам за вопрос. Пожалуйста, Алибек Канаметович, вот вопрос, да, по обеззараживанию. Насколько данный метод применяется, или все-таки этот метод, он уже, скажем так, устаревший, вы его сегодня не применяете?
3: Ох, саламат спырт, на кыргызском жоп.
2: Как хотите.
3: Кыргызча жоп перкоене, анткени суроус кыргызча жолдонду. Так, урматтуу угарманыбыз, сиз туура суроо бердиңиз. Бул тармакта иштеген экенсиз деп ойлоп койдум. Так, биринчиден сиз туура эле айттыңыз. Биринчиден биз болсо сууну жер астынан чыгаргандан кийин резервуарларга аны биз аны хлорирование кылабыз да. Мындай чектелген атайын нормалар менен хлор берилет, ушул хлор менен тазаланат да. Хлор болсо ушундай ар кайсы зыян бактерияларды, ушундай эмелерди, микроорганизмдерди жок кылат экен да. Андан кийин бул биринчи этап. Экинчи этап болсо, бул уже белгиленип кеткендей установка бактерицидных ламп деп коет да. Ушул бактерицидный ушул лампалар менен эметкенден кийин ал дагы дополнительный болуп калат да, ошондо тазалоосучу, вторая степень очистки. Аны бактерицидный установкалардан чыккандан кийин биз аны болсо уже шаардын тармактарына уже потребительдерибизге биздин жарандарыбызга шаардыктарыбызга уже ушул тармактар менен беребиз.
2: Вы слушаем еще одного нашего радиослушателя. Говорите, мы слушаем.
5: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Я житель города Бишкек.
2: Слушай.
5: Я вот хотел задать вопрос по поводу воды. У нас в городе Бишкек 4 района есть. Я вот хочу рассказать про Ленинский район.
2: Так.
5: Вот пожарная часть есть там, да? Вот они заправляются питьевой водой, влагой это пусть. Но есть, вот когда руководство уходит у них, после обеда там каждый этот боец, который там работает, слушает, у них машины есть, и они начинают мыть машины, вот это питьевой водой. Почему вы это не пресекаете?
3: Так, очень хорошая и полезная информация, спасибо.
2: А вы об этом даже не знали, да?
3: Конечно, да.
2: Ага. А вот, например, если пожарная машина МЧС едет, например, на тушение пожара, они какую воду должны применять?
3: Так, получается, мы устанавливаем пожарные гидранты. Из-за того, что у нас в городе не везде установлены эти гидранты, в некоторых местах используется питьевая вода для пожаротушения. Но мойка машин за питьевой водой запрещена без счетчика, да, без установки счетчика. Так что этот мы обязательно проедемся.
2: Но это своего рода тоже сигнал, да, как я понимаю, Алибек Канаметович?
3: Да, это хорошо, что вы нам позвонили. Наши контролеры сегодня же туда проедут, проведут обследование этой пожарной части, составят акт.
6: Ну, хотелось бы больше таких заявлений, обращений, наверное, да, сообщений, да, чтобы этот, каким-то образом помогали нам, да, нашим контролерам.
2: Алибек Анаметович, вот я тоже очень часто слышу, вот есть сточные воды, да, и вот тоже вот многие горожане задаются вопросом, вот почему сточные воды после очистки, например, обратно не пустить на нужды города, опять же, на полив, например, насаждений, чтобы сточные воды, да, вот после очистки, например, использовать той или иной автомойкой, чтобы помыть машины. Насколько вот такой вариант уместен для нашего города?
6: Очень хороший вопрос. Так, получается, я уже ранее отмечал то, что наши очистные сооружения находятся в селе Пригородном. Село Пригородное, силу, да, рельефа местности, находится в нижней зоне города. И чтобы эту очищенную воду обратно доставить, условно скажем, до центра города, то это очень затратное действие. Мы должны, получается, подключить его к насосам, повысительным насосам, и это давить его вверх. То, что уже будет экономически нецелесообразно.
2: То есть невыгодно.
6: Ну, да, невыгодно его так использовать. Ну, а другое дело, если такие же автомойки будут стоять уже гораздо ниже по течению очистных сооружений, то, конечно, этот вопрос можно рассмотреть.
2: Не могу не спросить, Алибек Канаметович, вот мы с вами говорим о том, чтобы уважаемые горожане, и вы, в частности, наших уважаемых горожан, призвали вообще к экономному использованию, к рациональному использованию питьевой воды, да? Но на самом деле, вот как я понимаю, выход из сложившейся ситуации, когда вода используется нерационально, это установка водомеров, да? Вот смотрите, сейчас абонентская база Бишкек-Водоканала, еще раз повторите, пожалуйста, сколько абонентов?
6: 338 тысяч лицевых счетов.
2: 338 тысяч лицевых счетов, да? Получается, тоже ведь, если говорить о том, не у всех же 338 тысяч абонентов, да, есть водомеры. Из них же есть жители частного сектора, есть, например, многоквартирные дома. Но я понимаю, в многоквартирных домах наверняка есть водомеры, да? Если взять частный сектор, то там тоже хочу установила, хочу не установила, и как я понимаю, у муниципального предприятия «Бишкек-Водоканал», наверное, нет возможности всем установить водомеры. Это ведь дело сегодня сугубо добровольное.
6: Так, теперь установка водомеров, получается, да, вы совершенно верно отметили то, что в большинстве многоквартирных домах уже установлены такие водомеры, счетчики уже имеются. У нас проблема в жилых массивах города Бишкек. Так как в свое время все эти сети, которые там сейчас пролегают, они были построены методом ашар, то есть складчины. Жители сами протягивали эти сети без соблюдения строительных норм и правил, зачастую без устройства смотровых и наблюдательных колодцев. По технологии подключение производится в колодце. В абонентском колодце, там, где можно его наглядно и визуально осмотреть состояние подключения вентилей. Также к точке подключения устанавливается водомер. А из-за того, что в силу того, что уже все эти сети находятся под землей и физически нет возможности установить водомер к абонентам. Вот основная проблема именно в этом.
2: У меня вот тоже был вопрос, и, кстати, вот хочу зачитать сообщение, которое пришло на нашу страничку. Вот мой вопрос, который я хотела вам адресовать, и вот вопрос одного из пользователей, он немного созвучный, сейчас объясню, в чем дело. Вот пишет, значит, пользователь: «Здравствуйте, я житель Бишкека, почему в воде иногда бывает много хлора, причем это случается довольно часто?» Я вот тоже вот хочу как бы в продолжение сказать, Алибек Канаметович, вот тоже часто бываю в гостях, да, в Бишкеке, в многоквартирных домах, в частных домах, и вот когда берешь воду и хочешь пить, например, из крана, то в принципе есть вода, которая хлором, ну, вообще там не ощущается, а есть вот те дома, когда, например, я набираю воду из крана и хочу выпить, там довольно-таки много хлора, вот честное слово, и поэтому тоже возникает вопрос, вот почему такая тенденция складывается?
6: Ирина Егенбаевна, такого рода запросы рассматриваются в частном порядке. Без выезда на место, без изъятия этих проб, о чем-то говорить уже будет как-то преждевременно.
2: Но вы не исключаете такие случаи?
6: наши специалисты ежедневно производят отбор проб воды с водозаборов, даже два раза в день вроде. Так что если у нас будут хоть какие-то отклонения, то это сразу ведется журнал, все это записывается. В случае, если нормы, концентрация этого хлора превышены, то мы уже сразу все останавливаем. У нас не может такого быть. Мы же не можем же этот, подать в сети воду, которая отравит наш народ. Это, нет, это, за историю Бишкека такого еще не было. Надеюсь, и не будет.
2: Ну, в принципе, если столкнулась с такой ситуацией, в принципе, можно к вам обратиться.
6: Да, можно обратиться.
2: И вы на место выйдете и будете, наверное, разбираться, вот почему так, да, так, да, получилось.
6: Да, да. При таких случаях, уважаемые слушатели, при таких случаях обращайтесь в наш колл-центр 1533. Наша бригада приедет к вам, произведет отбор, и в течение 3-4 дней, рабочих дней, выйдут анализы, и мы уже конкретно предоставим все протоколы.
2: Напомню, телефон прямого эфира 0502-39-2190. Хотелось бы зачитать еще одно сообщение, Алибек Канаметович. Значит, такого плана, что, значит, здравствуйте, в части центральных районов Бишкека 17 июня вы отключили воду, причем почти на сутки. С чем связано такое отключение?
6: Так, добрый день.
2: Ну, когда отключают воду, вот вы знаете, иногда вот с 9 до 17 часов обычно так отключают воду, мы-то уже, в принципе, привыкли.
6: Да-да.
2: А вот тоже одна из моих коллег задавалась вопросом, вы представляете, говорит, отключили воду на целые сутки. Вот мы начали, говорит, эту воду набирать, собрали, но чтобы целые сутки не было воды, тоже было какое-то удивление. Но это тоже, наверное, связано не просто так, а с ремонтно-профилактическими работами, с какими это работами, где на водозаборах, или что, я думаю, вам тоже есть что пояснить.
6: Так, получается, центр города у нас запитан от водозаборного сооружения Кокджар. У нас в этом, на этом водозаборе предусмотрены планово-предупредительные работы во избежание аварийных случаев в будущем. Легче, всегда его легче предупредить, чем нежели уже бороться с последствиями. Сегодня у нас запланирован очень большой объем работ. Мы должны произвести переключение в нескольких местах. Это будут, ведут, будут вестись работы на трубопроводах диаметром 300 мм с переподключением к новым сетям. Вот почему мы отключаем воду на 21 час. Это очень сложная и сложная работа. Да, это все делается ради жителей, чтобы в дальнейшем у жителей центральной части города не было никаких проблем с водоснабжением.
2: Просто приходится немножко потерпеть,
6: да, прошу
2: для того,
6: вас,
2: чтобы,
6: да,
2: уже...
6: Мы приносим свои извинения за предоставленные неудобства. Мы уже работаем и планируем даже с опережением графика подать воду.
2: Алибек Канаметович, вот не могу не спросить касательно измененных тарифов на холодную воду, канализацию, но мы понимаем, что горожане наверняка с пониманием отнеслись к этому вопросу, тем более, как я понимаю, добыча, транспортировка воды – это все-таки трудоемкий и энергозатратный процесс.
6: Да, на сегодняшний день проект о новых тарифах мы внесли в Бишкекский городской кенеш, и на сегодняшний день он до сих пор находится на рассмотрении Бишкекского городского кенеша. Мы активно работаем с нашими депутатами, представителями народа, обсуждаем все эти вопросы на постоянных комиссиях по жилищно-коммунальному хозяйству, по бюджету, отрабатываем некоторые моменты с депутатами, с аппаратом городского кенеша. И уже на 30 июня этого года назначена сессия Бишкекского городского кенеша, где будет рассмотрен этот вопрос.
2: Ну и последнее, Алибек Канаметович, сегодня мы с вами говорим о мерах по обеспечению населения Бишкека чистой питьевой водой. И не зря мы сегодня с вами говорили и озвучивали факторы, вот почему все-таки у нас недостаточно питьевой воды. Это не один фактор, это несколько факторов. Но я думаю, может быть, есть каким словом обратиться обратиться к нашим уважаемым горожанам и гостям столицы по тому, что они потребляют питьевую воду в Бишкеке? Ну, понятно, чтобы экономно расходовали, да, рационально расходовали питьевую воду. А вот помимо этого...
6: Да, уважаемые горожане, гости нашей столицы, еще раз хочу вас хочу обратиться к вам с призывом о бережном отношении, рациональном использовании к питьевой воде. Вода – это не бесконечный ресурс, он рано или поздно может закончиться. Как мы потом будем смотреть в глаза нашим детям?
2: Спасибо вам, Алибек Инаметович, за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Это была программа «Актуальный разговор». Дорогие наши слушатели, оставайтесь на нашей волне.
7: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
8: Мурда документтерди таризде көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
9: И складе временного хранения.
10: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
11: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чабып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
7: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
12: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
7: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
13: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
7: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
14: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
7: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
14: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
7: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездетүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
15: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
16: В Кыргызстане 12 часов.
17: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Айкон».
15: Биринчи радио. Ыхчам жана так маалымат.
17: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – «М-Банк». Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – «Кока-Кола».

0: Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. По приглашению президента Кыргызской республики Садыра Джапарова с 17 по 19 июня текущего года состоится официальный визит президента Республики Албания Байрама Бегая в Кыргызскую республику. В рамках визита в город Чолпон-Ата состоятся переговоры глав государств по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также обмен мнениями о дальнейшем взаимодействии в сфере экономики, сельского хозяйства, туризма, транспорта, цифровизации и других направлениях. Отметим, что официальный визит президента Албании станет первым в истории кыргызско-албанских отношений и заложит фундамент для дальнейшего развития сотрудничества. Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев в рамках рабочего визита в Республику Узбекистан посетил Центр исламской цивилизации в городе Ташкент. Ознакомление с деятельностью Международного научно-образовательного комплекса состоялось накануне проведения 5-го Ташкентского международного инвестиционного форума. По завершении посещения Адылбек Касымалиев оставил запись в книге почетных гостей Центра исламской цивилизации. Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев с 17 по 19 июня совершит рабочий визит в город Санкт-Петербург Российской Федерации. В рамках рабочего визита глава Кабинета министров примет участие в международной конференции по укреплению культурных связей и развитию творческих инициатив. Жогорку Кенеш принял ряд законопроектов о ратификации международных соглашений во втором и третьем чтениях. Подробно с парламента наш обозреватель Эрмек Актанов. Эрмек, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Соглашение направлено на снижение и установление барьеров в торговле между сторонами в целях снижения издержек Бишкека и повышения экономической эффективности. Напомню, что на заседании парламента сегодня депутаты рассмотрели и приняли законопроект о ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государственными членами с одной стороны и Республикой Индонезия с другой стороны. Наряду с этим рассмотрены и приняты законопроекты о ратификации рамочного соглашения о плане финансирования на 26-28 годы, финансовые годы между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития, подписанного 13 апреля 26 года в городе Вашингтоне. Ратификация кредитного соглашения, проект развития устойчивого финансового рынка для микро- и малых средних предприятий в Кыргызской Республике между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития. Кроме этого, были рассмотрены ряд законопроектов, о которых я расскажу чуть позже, уже в итоговых новостях.
0: Спасибо. Это был наш обозреватель Эрмек Актанов. Напомню, что Жогорку Кенеш принял ряд законопроектов о ратификации международных соглашений во втором и третьем чтениях. На чемпионате мира по футболу продолжается групповой этап. В рамках очередных игр состоялись следующие матчи: Франция-Сенегал 3-1, Ирак-Норвегия 1-4, Аргентина-Алжир 3-0, Австрия-Иордания. Матч на данный момент еще продолжается. Напомним, матчи чемпионата мира вы сможете посмотреть в прямом эфире Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызстана, а также на телеканале НТРК «Спорт». Полное расписание трансляции и точное время начала матчей доступны на официальной странице НТРК в Instagram @utrk.kg, а также на сайте utrk.kg. В Бишкеке днем возможен сегодня кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду, днем с усилением до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем сегодня в столице плюс 32-34.
2: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК «Спорт» с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
3: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
4: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш чарага активдүү катышууга чакырабыз.
3: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
4: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
3: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо келечекти сактоо.
5: Ысык Көл форумуна 40 жыл. Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов түптөгөн Ысык Көл форуму дүйнөлүк интеллигенциянын башын кошуп, бардык улуттардын кызыкчылыгын биргелешип чечүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин көрсөттү. Ысык Көл форуму жалпы адамзаттын көйгөйлөрүн эл аралык деңгээлде талкуулаган акылмандардын интеллектуал аянтчасы болуп калды.
6: Бүткүл дүйнөнүн 18 акылманы, 18 билерманы келген да, ЮНЕСКОнун төрагасы, РИМ клубунун төрагасы, бул акылмандар клубу деп эсептелет. Анан көркөм адабиятта, маданиятта чоң салым кошкон 18 киши келген. Жалпы адамзатты ойлондурган маселелер жөнүндө кеп козгошкон.
7: Канткенде биз өзүбүздү сактап коргоп калабыз. Бүгүнкү күндөгү биринчи эң маанилүү маселелер.
8: Ысык Көл форуму учурунда мына 40 жылдыгын белгилегенин турабыз, Кудай буйруса бизде бир улуттук аң сезимди ойготкон, улуттук сыймыктануу сезимин урологон чоң окуя болгон. Мына ошонун шарапаты, ошонун толкуну эң кичинекте уланып жатат.
5: 2026 жылы өтө турган Ысык Көл форуму ааламдашуу доорундагы адамзаттык көйгөйлөрдү кайрадан талкуулайт. Дүйнө жүзүндөгү азыркы чакырыктар боюнча эл аралык деңгээлдеги интеллигенция өкүлдөрүнүн акылман инсандарынын талдоосун угат. Ысык Көл форуму аалам маселесин алаканга салып акыл калчайт.
2: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
9: Биринчи радионун толкунунда Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышы.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: Самые актуальные события в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане на Биринчи радио с понедельника по пятницу в 12 часов 30 минут на Биринчи радио новости Центральной Азии. Будьте первыми на Биринчи радио.
2: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. По приглашению президента Кыргызской республики Садыра Джапарова с 17 по 19 июня текущего года состоится официальный визит президента республики Албании Байрама Бегая в Кыргызскую республику. В рамках визита в городе Чолпон-Ата состоятся переговоры глав государств по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также обмен мнениями о дальнейшем взаимодействии в сфере экономики, сельского хозяйства, туризма, транспорта, цифровизации и других направлениях. Отметим, что официальный визит президента Албании станет первым в истории кыргызско-албанских отношений и заложит фундамент для дальнейшего развития сотрудничества. Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмед Гурбанов принял участие в заседании специальных представителей и посланников Европейского союза и стран Центральной Азии по Афганистану, состоявшемся в Алматы. Участники встречи обсудили широкий круг вопросов, связанных с текущей ситуацией в Афганистане, перспективами регионального сотрудничества и международного взаимодействия с целью содействия устойчивому развитию страны. Была особо отмечена роль ООН и ее специализированных структур в оказании гуманитарной помощи и укреплении государственных институтов Афганистана. Выступая на заседании, Гурбанов подчеркнул последовательную позицию Туркменистана в поддержку мирного, стабильного и экономически устойчивого Афганистана. По его словам, Ашхабад рассматривает Кабул как важного участника региональных интеграционных процессов и выступает за его активное вовлечение в международное экономическое сотрудничество. Туркменская сторона подтвердила готовность к продолжению конструктивного взаимодействия со странами региона, Европейским Союзом и международными организациями в интересах обеспечения устойчивого развития Афганистана и укрепления региональной стабильности. Таджикистан и Монголия намерены активизировать сотрудничество в сфере железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта. Об этом шла речь на встрече заместителя министра транспорта Таджикистана Шаисты Саид Мурадзаде с министром дорог и транспорта Монголии Борхуугином Дельгерсаханом, которая состоялась в Улан-Баторе. Переговоры прошли в рамках участия таджикской делегации в 23-м заседании координационного сектора ЦАРС. Стороны подтвердили готовность расширять взаимодействие в транспортно-логистическом сфере, обсудили развитие железнодорожного сообщения, гражданской авиации и перспективы формирования новых транспортных маршрутов между странами Евразийского региона. Кроме того, в ближайшее время планируется подписание двустороннего соглашения о международных автомобильных перевозках. В Узбекистане заключенные смогут сократить срок наказания за чтение книг. Новый порядок утвердил Кабинет министров страны, передает 24KZ. После прочтения книги осужденный должен будет пройти тест через электронную систему Е-Махум. В нем будет 25 вопросов. Для успешной сдачи необходимо набрать не менее 70 баллов из 100. Результаты проверит специальная комиссия. Если она подтвердит, что заключенный действительно усвоил содержание книги, администрация колонии направит в суд представление о сокращении срока наказания. За каждую прочитанную книгу срок могут уменьшить на 3 дня. Максимально таким образом можно сократить наказание на 1 год. Список рекомендованной литературы сформируют при участии специалистов Национальной библиотеки.

Здравствуйте, на Беренче радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан», и сегодня в фокусе нашей программы. Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики, руководитель администрации президента Адылбек Касымали в рамках рабочего визита в Узбекистан посетил Центр исламской цивилизации в городе Ташкент, один из крупнейших научно-образовательных и культурно-просветительских комплексов Центральной Азии. В Кыргызстане введено временно государственное регулирование розничных цен на горюче-смазочные материалы. Ограничения распространяются на бензин, дизельное топливо и автогаз и будут действовать до конца сентября. К этим темам и не только мы обращаем ваше особое внимание, хотелось бы перейти к одной из главных тем сегодняшнего эфира. Как уже было отмечено, в Кыргызстане временно введено государственное

0: Государственное регулирование розничных цен на горюче-смазочные материалы. Ограничения распространяются на бензин, дизельное топливо и автогаз и будут действовать до конца сентября. Одновременно государство запускает механизм субсидирования поставщиков топлива. Для чего эти меры приняты и как они могут повлиять на отечественный рынок, расскажет мой коллега.
1: Стоимость топлива остается одним из наиболее чувствительных вопросов для экономики и населения. От цен на горюче-смазочные материалы зависят транспортные расходы, стоимость товаров и услуг, а также работа бизнеса. В этой связи в Кыргызстане введены временные предельные розничные цены на бензин марок АИ-92, АИ-95, дизельное топливо и автогаз. Максимальная стоимость установлена отдельно для каждого региона с учетом расстояния перевозок и логистических затрат. Для отдельных высокогорных и труднодоступных районов предусмотрены специальные лимиты. О целях введения временного регулирования и принципах формирования предельных цен рассказал главный специалист Управления регулируемых сфер Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана Бектур Бекташев.
2: Кабинетом министра Кыргызской Республики принято постановление номер 369 от 25 мая 2022 года о мерах по стабилизации рыночных цен на горючие смазочные материалы и внесении изменений в некоторые решения Кабинета министров Кыргызской Республики. Документ направлен на обеспечение экономической стабильности, бесперебойного снабжения внутреннего рынка ГСМ и поддержку субъектов, осуществляющих импорт и реализацию нефтепродуктов. Постановлением утвержден временный порядок предоставления субсидий импортерам и реализаторам горючих смазочных материалов на период с 25 мая по 30 сентября 2026 года. Субсидии предоставляются в виде компенсации разницы между рыночной и фиксированной ценой приобретения.
1: Наряду с регулированием цен государство предусмотрело поддержку участников рынка. Кабинетом министров утвержден механизм субсидирования компаний, которые занимаются импортом и реализацией нефтепродуктов. Для расчета компенсации определены базовые цены на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ. При этом объем поддержки ограничен и не может превышать установленный предел. Продолжит главный специалист управления регулируемых сфер Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Бектур Бекташев.
2: Также установлены фиксированные цены для целей субсидирования. Бензин АИ-92 860 долларов за тонну, бензин АИ-95 940 долларов за тонну, дизельное топливо 950 долларов за тонну, автогаз 575 долларов за одну тонну. Одновременно вводится временное государственное регулирование цен на ГСМ с установлением максимальных розничных цен в соответствии с действующим порядком регулирования социально значимых товаров. В целях снижения финансовой нагрузки для бизнеса на период действия мер предусмотрены изменения сроков уплаты акцизного налога. В целях реализации вышеуказанного постановления Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики 8 июня 2026 года издан приказ номер 45 об установлении максимальных розничных цен на бензин марок АИ-92 и 95, дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ на территории Кыргызской Республики. Указанным приказом установлены максимальные розничные цены на основные виды ГСМ на всей территории Кыргызской Республики. Для отдельных высокогорных и отдаленных районов республики предусмотрены специальные максимальные цены с учетом дополнительных транспортно-логистических расходов на доставку нефтепродуктов. С момента вступления в силу приказа осуществляется ежедневный мониторинг розничных цен. В случае выявления фактов превышения установленных максимальных розничных цен к нарушителям будут применены меры ответственности, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.
1: Для расчета поддержки установлены базовые цены на основные виды топлива, а размер субсидии ограничен и не может превышать 20% от фиксированной стоимости. Поддержка распространяется на импортируемые нефтепродукты, ввезенные с конца мая до конца сентября текущего года. Кроме того, временно изменен порядок уплаты акцизов на производство и импорт топлива, а также приостановлены отдельные отдельные ограничения на ввоз нефтепродуктов автомобильным транспортом. Еще до введения новых мер представители отрасли отмечали необходимость поиска решений для сохранения устойчивости рынка и недопущения резких ценовых колебаний. Вот что говорит глава Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канат Эшатов.
3: Да, госрегулирование ввели, и получается вот совсем на днях служба антимонопольного регулирования установила предельные цены. По этим предельным ценам мы теперь, нефтетрейдеры, будут цены держать до конца сентября месяца. Вы понимаете, да, кабинетом министров было такое решение принято, разницу вот от продаваемой и разницу, которая будет по факту, то это будет специальная комиссия рассматривать, и эти средства потом будут государство субсидировать нефтетрейдерам.
1: При этом специалисты подчеркивают, текущие меры направлены на оперативную стабилизацию ситуации, однако в долгосрочной перспективе важны и структурные изменения. Эксперт Искандер Шаршеев считает, что устойчивость рынка напрямую связана с развитием собственной переработки и постепенным снижением зависимости от внешних поставок топлива.
4: Да, чтобы временно сдержать рост цен, необходимо будет внести определенные меры, такие, может быть, снижение акцизов, налоговых ставок. Это поможет чуть-чуть удержать цены еще некоторое время. Сейчас за счет запасов держались цены на ГСМ старыми. Новые цены на ГСМ уже скоро могут вступить в силу, поэтому если на какое-то время освободить от акцизов и плавно потом обратно их поднять, я думаю, что это позволило бы смягчить этот резкий рост цен, сделать его более медленным, и тогда люди могли бы хоть как-то запланировать и спокойно адаптироваться, да, к текущим ценам, иначе резко поднять цены тоже не очень хорошо. Поэтому да, я думаю, что это очень хорошие меры, которые предлагает кабинет министров. Думаю, что да, эти меры могут сработать хорошо.
1: Как ожидается, временное регулирование позволит сохранить баланс на внутреннем рынке и снизить влияние внешних ценовых факторов. По решению кабинета министров действие мер продлится до 30 сентября текущего года. После этого будет проведена оценка их эффективности, а также принятие решения о дальнейших шагах в сфере регулирования рынка топлива. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
0: В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции разъяснили порядок назначения и выплаты нового ежемесячного пособия «Бала РСЭ». Размер пособия составит 1200 сом в месяц на каждого ребенка. Право на получение пособия имеют родители, усыновители и опекуны, независимо от уровня доходов. Более подробно расскажет Айдай Назаркулова.
5: В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики разъяснили порядок в назначении и выплаты нового ежемесячного пособия для детей Бала РСЭ. Напомним, что размер пособия составит 1200 сомов, а заявление можно будет подать с 1 июля этого года. Для жителей высокогорных и отдаленных районов выплата будет производиться с учетом установленных районных коэффициентов. У жительницы города Майлы-Усу, Самары и Рат трое детей. Она отметила, что обрадовалась новости о введении нового пособия.
6: Жакшы жаңылык, мурун биз ала албачык элек, машинасы бар, үйү бар, азыр аябай жакшы болуп тур, баарыбыз кубантабыз, баары жогуна карабастан берилип атканына аябай сонун жаңылык биз үчүн. Чоң үй бүлөлөргө, кичи үй бүлөлөргө карабастан берип атканына аябай сүйүндүк.
5: Подать заявление можно будет с 1 июля этого года через мобильное приложение «Тундук» в разделе «Соцвыплаты», где станет доступна услуга «Бала РСЭ», а также в территориальных подразделениях уполномоченного органа в сфере социального обеспечения по месту фактического проживания или пребывания. Для оформления пособия потребуется паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка с указанием персонального идентификационного номера, сведения о месте фактического проживания или пребывания, а также банковский счет для перечисления выплат. При подаче заявления в электронном формате необходимые данные будут запрашиваться автоматически через государственные информационные системы. Об этом рассказала главный специалист отдела государственных пособий Управления социальных выплат Министерства труда, социального обеспечения и миграции Асель Джоумартова.
7: За данным видом пособия могут обратиться граждане Кыргызской Республики, а также лица, имеющие статус кайрылманов. Для назначения данного пособия необходимы паспорт заявителя и свидетельство о рождении ребенка с указанием ПИН ПИНа, персонального идентификационного номера. При подаче заявления доверенным лицом, либо опекуном, необходимы будут предоставление доверенности, паспорта и решение суда о назначении опекуна. Для граждан, у которых у детей имеется свидетельство о рождении иностранного государства, в этом случае им необходимо будет предоставить паспорт гражданина Кыргызской Республики на ребенка, либо же справку о том, что данный ребенок принадлежит гражданству Кыргызской Республики. Заявление будет планируется предоставляться через мобильное приложение «Түндүк». Граждане могут непосредственно обратиться в территориальное управление Министерства труда и социального обеспечения и миграции. Важно отметить, что все документы, которые должны быть предоставлены, они должны быть оцифрованы, так как приложение Тундука все документы будут автоматически подтягиваться. Если же гражданин обнаружит, что его документы не отображаются, либо есть некорректные данные, то он должен обратиться в ФОН, чтобы оцифровать, либо актуализировать свои данные.
5: Решение о назначении пособия будет приниматься в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления. При подаче документов через приложение «Түндүк» выплата может быть назначена автоматически в течение 1 рабочего дня. Пособие будет перечисляться ежемесячно на банковский счет получателя до достижения ребенком 3-летнего возраста. По данным Национального статистического комитета, в Кыргызстане на этот вид пособия смогут претендовать от 440 до 470 тысяч детей в возрасте до 3 лет. На реализацию программы государство планирует ежегодно направлять порядка 6,4 миллиардов сомов. В частности, в 2026 году при запуске с 1 июля будет необходимо около 3,1 миллиарда сомов, отметила Асель Джомартова.
7: Данный вид пособия он будет введен с 1 июля, поэтому все заявки от граждан будут приниматься с 1 июля, а выплата будет производиться с 1 числа следующего месяца, в котором было подано заявление, то есть с августа месяца. Выплата будет производиться с августа месяца. А вообще государственные пособия у нас выплачиваются до 10 числа. Мы также планируем выплату производить до этого времени. Пособие будет в размере 1200 сомов. Расчеты у нас производились. По предварительным данным у нас будут получать данный вид пособия около 450 тысяч детей.
5: Также было подчеркнуто, что введение новой выплаты направлено на поддержку семей с маленькими детьми, улучшение условий их жизни и снижение уровня детской бедности в стране. Айдайн Заркулова, Биринчи Радио.
0: На озере Иссык-Куль впервые в истории Центральной Азии пройдет этап чемпионата мира по водно-моторному спорту. Подготовку к одному из крупнейших международных спортивных событий региона обсудили накануне. Продолжит тему Канат Султакеев.
1: Кыргызстан готовится принять одно из самых масштабных международных спортивных событий последних лет – этап чемпионата мира по водно-моторному спорту. Соревнования класса F1H2O называют водной «Формулой-1». Здесь участвуют сильнейшие команды мира, а скорость болидов достигает 250 км в час. Для Кыргызстана это не только спортивный проект, но и возможность представить страну новой международной аудитории, укрепить туристическую привлекательность и заявить о себе как о площадке для проведения крупных мировых событий. Однако один из главных вопросов, который сегодня вызывает общественный интерес, связан с экологией озера Иссык-Куль. Организаторы заверяют, проведение соревнований будет проходить с соблюдением всех природоохранных требований. По словам директора Государственного агентства по развитию туризма Кыргызстана Эдуарда Кубатова, угроза для экосистемы озера проект не представляет.
8: Вы знаете, вот с 81 года Формула-1 проходит на больших городах мира, на больших акваториях, на знаковых городах мира. И мы не видели ни одного большого случая, когда после или аварии, или столкновения был разлив бензина или моторного масла на воде. Но есть протокол, очень жесткий протокол Международной Федерации Формулы-1 на воде. Если теоретически подобные случаи происходят, то есть регламент, который быстро отрабатывает любые возможные там, протечки со стороны болида. Но я сразу скажу, что в течение с 1981 года проведено более 200 крупных международных мероприятий, больших вот моментов, связанных с разливом моторного масла, бензина, ну, как бы мы не фиксировали.
1: Как было отмечено, подготовка мероприятия сопровождается отдельной экологической программой «Карбон негатив 10%». Она предусматривает комплекс мер от экологического мониторинга и очистки береговой линии до реализации инициатив по снижению воздействия на окружающую среду. При этом организаторы подчеркивают, заявление об экологической безопасности основаны не только на расчетах, но и на проведенных исследованиях. Об итогах экологической экспертизы рассказал начальник управления государственной экологической экспертизы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана Мейер Кулумбаев.
9: Сегодняшний день стоит вопрос проведения международных гонок. И в настоящий момент нашими Иссык-Кульским региональным управлением была рассмотрена проектная документация, предварительная оценка воздействия на окружающую среду и дана положительная государственная экологическая экспертиза. В данном предварительной оценке воздействия на окружающую среду были расписаны все этапы проведения данного мероприятия, также все воздействия на окружающую среду, на атмосферный воздух, на водные ресурсы, на земельные ресурсы и также образование отходов. Нашими специалистами полностью дана оценка и выдана положительная государственная экологическая экспертиза. Кроме этого, условиями государственной экологической экспертизы имеется несколько требований, которые Государственное агентство по туризму уже ведет данную работу и скорым временем получит соответствующее заключение.
1: Отдельное внимание уделяется тому, чтобы контроль не ограничился только этапом подготовки. Во время проведения соревнований экологическая ситуация также будет находиться под постоянным наблюдением. Каким образом будет организован этот процесс, рассказал председатель Федерации водно-моторного спорта Кыргызстана Айбек Абылкасымов.
10: Отвечая на вопрос, кто будет контролировать, это будет, конечно, Минэкологии совместно с Министерством науки. Для них будет открытый доступ на зону паддока, где будут проходить все работы с болидами. То есть это все будет очень прозрачно, открыто в любой момент. Они только список людей, которые с специальным разрешением могут проходить туда и воочию убедиться, да, что никаких пятен масел, никаких проливов, ничего там не будет. А не будет, потому что у ИМА очень высокие стандарты контроля работы с техникой. Более того, они привозят специальную коврик, и во всех работах с техникой, даже во время заправки на землю настилаются коврики, да, то есть там как бы очень чисто, там нету картины такой, как увидишь на какой-нибудь даже заправке, там абсолютно чисто. И, соответственно, кто это будет контролировать? Конечно, государство. Уже были сделаны пробы воды до, будет взята проба воды сразу после мероприятия, и потом, соответственно, немножко таким затяженным эффектом еще третий раз, чтобы просто убедиться, что состав воды ничего в этой акватории не изменилось, и все, ну, как было, так и осталось. Более того, у ИМА была история проведения гонок в Индонезии, да, то есть там в озере Тобо, где, ну, она тоже является в списке наследия ЮНЕСКО, и они 3 года подряд там проводили, и 3 года независимая мировая экспертиза подтверждала, что, ну, гонки не влияют плохо на акваторию.
1: Еще одно направление подготовки – создание необходимой инфраструктуры. Речь идет как о спортивных объектах, так и об организации пространства для участников, зрителей и международных гостей. О том, какие решения предусмотрены проектом и как продвигается подготовительная работа, рассказал директор Государственного агентства по развитию туризма Кыргызстана Эдуард Кубатов.
8: Вы знаете, многие начинают задавать же вопрос, то, что государственной экспертизы нет, пока АВОСа нет, но вы уже начинаете строить инфраструктуру. Вы знаете, я сразу хочу официально объявить, что инфраструктура, которая строится в селе Баед, это строится не только для Формулы-1. И, честно говоря, оно строится для развития туристического потенциала именно этого района, села Баед. Вы знаете, строится более 2 километров дороги, проводится освещение, строится стоянка на 1500 квадратных метров. Более того, делается на прибрежной зоне, в облепиховой зоне, строится парк природный. Все это делается для повышения туристического потенциала села Баед. Это не привязано к Формуле-1. Поэтому мы смело строили и готовили инфраструктуру именно для того, что если Формула-1 не проходила бы, это все потенциально остается для села Баед и для развития именно вот этого локального места, замечательного залива села Баед.
1: Как отмечалось на пресс-конференции, проведение этапа мирового чемпионата рассматривается значительно шире спортивной составляющей. Организаторы ожидают, что событие даст дополнительный импульс развитию туризма, привлечению инвестиций и международному продвижению Кыргызстана. Этап чемпионата мира по водно-моторному спорту на Иссык-Куле станет первым событием такого уровня не только для Кыргызстана, но и для всей Центральной Азии. При этом организаторы подчеркивают, развитие спорта и туризма должно идти одновременно с сохранением уникальной природы озера. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
0: Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, сейчас новости этого часа, после чего обязательно продолжим.
1: По приглашению президента Кыргызской республики Садыра Джапарова с 17 по 19 июня текущего года состоится официальный визит президента Республики Албания Байрама Бегая в Кыргызскую республику. В рамках визита в городе Чолпон-Ате состоятся переговоры глав государств по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также обмен мнениями о дальнейшем взаимодействии в сфере экономики, сельского хозяйства, туризма, транспорта, цифровизации и других направлениях. Отметим, что официальный визит президента Албании станет первым в истории кыргызско-албанских отношений и заложит фундамент для дальнейшего развития сотрудничества. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров призвал граждан инвестировать в государственные ценные бумаги, подчеркнув, что это позволит не только улучшить личное финансовое положение, но и внести вклад в развитие страны. Об этом глава государства написал на своей странице в социальных сетях. Уважаемые соотечественники, сегодня я выступаю с важной инициативой, которая позволит каждому гражданину улучшить свое финансовое положение и одновременно внести вклад в развитие Кыргызстана. Кабинет министров Кыргызской республики разместил государственные ценные бумаги с доходностью 17% годовых для населения. Теперь каждый гражданин может приобрести их через мобильное приложение. В частности, государственные ценные бумаги можно легко купить онлайн через мобильное приложение «Мегапэй». Иными словами, гражданам больше не нужно посещать финансовые учреждения, тратить время или заполнять различные документы. Инвестировать можно быстро и удобно в дистанционном формате. Вложенные средства будут полностью возвращены через 2 года. При этом граждане будут получать доход в размере 17% годовых. Выплата дохода осуществляется каждые 3 месяца, то есть ежеквартально. Например, если гражданин приобретет государственные ценные бумаги на сумму 100 тысяч сомов, то за 2 года он получит 34 тысячи сомов процентного дохода. Эти средства будут выплачиваться ежеквартально по 4250 сомов. Таким образом, по истечении 2 лет первоначально вложенные 100 тысяч сомов превратятся в 134 тысячи сомов. Следует отметить, что доходность государственных ценных бумаг превышает доходность большинства банковских депозитов. В ближайшее время будет реализована функция перепродажи государственных ценных бумаг. Государственные ценные бумаги Кыргызской республики являются одним из самых надежных инвестиционных инструментов, поскольку они гарантированы государством. В этой связи призываю каждого гражданина поддержать данную инициативу и принять в ней активное участие, говорится в сообщении президента Садыра Джапарова. председатель Кабинета министров Кыргызской Республики, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Асымалиев с 17 по 19 июня совершит рабочий визит в город Санкт-Петербург Российской Федерации. В рамках рабочего визита глава Кабинета министров примет участие в международной конференции по укреплению культурных связей и развитию творческих инициатив. В Кыргызстане темпы сева яровых культур превышают прошлогодние показатели. По данным Нацстаткома, на 23 мая засеяно более 677 тысяч гектаров, что на 1,1% или на 7 тысяч гектаров больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обеспечен главным образом за счет увеличения посевов ячменя, кукурузы на зерно, масличных и овощных культур, а также картофеля. Наибольшая доля посевных площадей приходится на Чуйскую область, это около 33%. Далее следует Ошская область, около 16%, Иссык-Кульская 14,5% и Джалабадская более 12%. Кроме того, аграрии продолжают сезонные работы, проведена подкормка озимых культур и весенняя вспашка на значительных площадях. Специалисты Баткенского управления по химизации, защите и карантину растений совместно с инспекторами начали проведение специальных рейдовых мероприятий по проверке арбузов и дынь на фитосанитарных контрольных постах. Об этом сообщили в Минсельхозе. Данные мероприятия проводятся в соответствии с поручением министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Эрлиста Акунбекова в целях обеспечения фитосанитарных безопасности и защиты здоровья населения от некачественной продукции. В ходе проверок специалисты с помощью нитратомеров измеряют содержание нитратов в бахчевых культурах. По состоянию на сегодняшний день случаев превышения допустимых норм содержания нитратов не выявлено. Данные мероприятия будут проводиться на постоянной основе до окончания сезона в целях недопущения попадания на рынки небезопасной продукции и предупреждения случаев отравления среди населения. В Бишкеке 17 по 18 июня в связи с закрытием перекрестка улиц Алы Токумбаева и Байтик Батыра временно изменены схемы движения 13 автобусных маршрутов. Об этом сообщили в столичной мэрии. В ведомстве подчеркнули, что данные меры приняты в целях обеспечения бесперебойного движения общественного транспорта и безопасности дорожного движения на период проведения ремонтно-восстановительных работ. Изменения коснулись следующих маршрутов. Номера 10Т, 103, 56, 152, 175, 66, 104, 35, 1, 9, 215, 45 и номер 146. На время проведения реконструкции дорог движение указанных маршрутов будут временно перенаправлено на альтернативные прилегающие улицы. Уточняется, что временные схемы движения разработаны с учетом необходимости минимизировать неудобства для пассажиров и обеспечить безопасность передвижения всех участников дорожного движения. В рамках очередного игрового дня состоялись следующие матчи. Франция обыграла Сенегал, счет 3-1. Норвегия оказалась сильнее Ирака, 4-1. Аргентина уверенно победила Алжир со счетом 3-0. А сборная Австрии одержала победу над Иорданией, 3-1. Впереди болельщиков ждут новые встречи. Португалия сыграет с Демократической Республикой Конго. Англия встретится с Хорватией, Гана с Панамой. А сборная Узбекистана проведет матч против Колумбии. Напомним, матчи чемпионата мира вы сможете посмотреть в прямом эфире Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, а также на телеканале НТРК «Спорт». Полное расписание трансляции и точное время начала матчей доступны на официальной странице НТРК Кыргызской Республики в Instagram @utrk.kg, а также на сайте utrk.kg. Кыргызстан впервые примет этап чемпионата мира по водно-моторному спорту UIM F1H2O, соревнования, известных как «Формула-1 на воде». Гонки пройдут с 31 июля по 2 августа на озере Иссык-Куль и станут первым событием такого уровня в Центральной Азии. Организаторы отмечают, что проведение турнира будет способствовать продвижению туристического и инвестиционного потенциала страны. Ожидается участие 25 спортсменов, а трансляция соревнования охватит более 150 стран мира. По данным организаторов, подготовка ведется с учетом экологических требований, проведены необходимые экспертизы и мониторинг, а инфраструктура создается преимущественно за счет временных конструкций. Как ожидается, проведение этапа чемпионата позволит укрепить международный имидж Кыргызстана и привлечь дополнительный туристический поток в регион. Курсы валют по отношению к сому, установленные Национальным банком Кыргызстана, на сегодня: 1 доллар США 87 сомов 45 тыйн, 1 евро 101 сом 49 тыйн, 1 российский рубль 1 сом 20 тыйн, 1 казахский тенге 17 тыйн, 1 китайский юань 12 сомов 94 тыйн. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы. На высокогорных участках дорог гололедица, ветер западный 4-9 метров в секунду, местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха: Чуйская область плюс 31-36, Талаская область плюс 28-33, Баткенская, Ошская и Джалабадская области плюс 31-36, Иссык-Кульская область плюс 22-27, Нарынская область плюс 23-28. В Бишкеке днем возможен кратковременный дождь-гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 32-34.
11: Первое информационное радио. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
12: Продолжаем программу «Кыргызстан» и далее переходим к другой теме. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Касымалиев в рамках рабочего визита в республику Узбекистан посетил Центр исламской цивилизации в городе Ташкент, один из крупнейших научно-образовательных и культурно-просветительских комплексов Центральной Азии. Визит состоялся накануне открытия Ташкентского международного инвестфорума, который ежегодно собирает представителей правительств, международных организаций, деловых кругов и инвесторов со всего мира для обсуждения перспектив экономического сотрудничества и привлечения инвестиций в регион. В ходе посещения Центра исламской цивилизации глава правительства Азербайджана, Белоруссии, Кыргызстана и Таджикистана сопровождал премьер-министр Республики Узбекистан. Гостям была представлена подробная информация о деятельности учреждения, его основных направлениях работы и реализуемых научно-исследовательских проектах.
13: Начинается с 8 века и продолжается до 13 века. А вот здесь это изображение. Мечеть был построен вместо тогдашнего, значит, зороастрийского храма.
12: Особое внимание участников визита привлекла богатая коллекция редких рукописей, исторических документов, археологических находок и уникальных артефактов, отражающих многовековую историю народов Центральной Азии. Экспозиция демонстрирует значительный вклад выдающихся ученых, мыслителей, богословов и просветителей региона в развитие исламской науки, философии, медицины, астрономии, математики и мировой культуры в целом. Делегация также посетила зал священного Корана, где представлены уникальные экземпляры древних рукописей и редкие исторические материалы, имеющие особую духовную и культурную ценность для мусульманского мира. Участникам экскурсии рассказали о работе по сохранению и изучению этих бесценных памятников письменного наследия. Было отмечено, что Центр исламской цивилизации является не только музеем или выставочным пространством, но и современным научно-образовательным комплексом международного уровня. Его деятельность направлена на изучение, сохранение и популяризацию богатого исторического наследия народов Узбекистана и всего Центральноазиатского региона. Центр объединяет достижения доисламского и исламского периодов истории, а также современные научные разработки и цифровые технологии, позволяющие сделать культурное наследие более доступным для исследователей и широкой общественности. Узбекский советский ученый и математик Шавхат Аюпов.
14: Второй этаж центра полностью предоставляется нашим международным партнерам, ученым, созданием всех необходимых условий. Это означает, что центр исламской цивилизации стал учреждением, служащим не только Узбекистану, но и всему миру. Уже открылся офис центра исламской культуры Оксфорда. Один за другим открываются новые представительства. Это означает, что ученые со всего мира будут работать именно здесь.
12: В ходе ознакомления была подчеркнута важная миссия Центра исламской цивилизации как площадки, объединяющей историческую память, духовные ценности и современные научные подходы. Отмечалось, что подобные проекты способствуют сохранению культурного наследия для будущих поколений, укреплению взаимопонимания между народами и продвижению общечеловеческих ценностей. Доктор искусствоведения из Узбекистана Камола Акимова.
15: Но если мы сосредоточимся на музейной экспозиции, то, конечно же, нужно сказать, что она формировалась на протяжении многих лет. В ее концепции, конечно, принимало участие очень много исследователей, очень много ученых самых разных направлений. Во-первых, данная концепция, конечно, этого музея отличает его от других музеев исламского искусства в других странах. Здесь охватывается не просто исламский период, здесь охватывается и доисламский период. Третий Ренессанс, мы его переживаем, и он формирует наше будущее. То есть, иными словами, можно сказать, что в музейной экспозиции данного центра есть и прошлое, и настоящее, и будущее. Второе отличие, безусловно, это цивилизационный подход. Мы не просто показываем исламское искусство, мы показываем исламскую цивилизацию. А она вбирает в себя очень важные направления, как, например, наука. Вот сейчас, в данное время, мы как бы находимся в зале первого Ренессанса.
12: По завершении посещения председатель Кабинета министров Кыргызской Республики оставил запись книги почетных гостей Центра исламской цивилизации, выразив признательность за теплый прием и высоко оценил деятельность учреждения по сохранению и популяризации богатого историко-культурного наследия исламского мира и народов Центральной Азии. Визит кыргызской делегации в Центр исламской цивилизации стал еще одним подтверждением стремления стран региона к укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества, развитию научных связей и сохранению общего исторического наследия. Продолжая наш выпуск, на заседании парламента депутаты рассмотрели и приняли законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере охраны государственной границы и государственной охраны в первом чтении. Также депутаты рассмотрели и приняли законопроект о ратификации рамочного соглашения между Кабинетом министров и Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, подписанного 22 сентября прошлого года в городе Женева, Швейцарская конфедерация, в трех чтениях. Первый зампредседателя Государственной пограничной службы, начальник главного штаба, отметил, что основной целью разработки проекта закона является дальнейшее совершенствование системы охраны государственной границы и охраны государственной границы. Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики преобразована в Государственную пограничную службу Кыргызской Республики. Так, проектом закона вносятся соответствующие изменения в законы о государственной границе, об органах национальной безопасности. Кроме этого, во время обсуждения законопроекта о ратификации рамочного соглашения между Кабинетом министров и Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией было отмечено следующее.
16: Долго шли к этому моменту, чтобы вы стали основными реципиентами этого гранта. Это очень важно было. Мы очень долго шли к этому, очень много было препятствий. И хочется пожелать, чтобы вы достойно продолжили, и чтобы вот эти средства, которые вы сейчас будете получать, они были эффективно использованы, и все-таки у нас статистика по туберкулезу уменьшилась. Это логично, вы отвечаете за эти нозологии, и все ресурсы и деньги должны быть в ваших руках. И еще я хотела бы продолжить идею Болота Адылбековича. Действительно, спеццентр, работа спеццентра очень неудовлетворительная. Я очень хорошо знаю, потому что была членом СКК в 7-м созыве, и обратить на работу спеццентра очень актуально это. У них нету ни одних цифр, у них все оценочные, и вся их работа, деньги выделяются огромные, огромные, но эффекта нету. Пожалуйста, обратите на работу спеццентра внимание.
12: Отметил депутат Жоркенеша Джилды Садрабаева. Между тем, в парламенте говорили про воду. Какие меры примут госорганы, чтобы избежать дефицита воды? Следует ли ожидать каких-либо ограничений? Как маловодие может отразиться на будущем урожае? На вопросы отвечал директор государственного учреждения питьевого водоснабжения и водоотведения Зарлыбек Каратаев. Задавали депутаты вопросы.
17: это ваше предложение. Здесь в пункте Г приложения указано: проект улучшения санаторий в сельских районах и управления фекальными осадками. Речь идет о 4 миллионах, почти о 5 миллионах долларов. На что конкретно пойдет? Есть у вас эти списки санатории? Четко перечень у вас уже определен или нет?
18: Да. Вообще цель
17: санитарии, да, в сельские, какие сельские районы?
18: В области санитарии и развития предпринимательских науков и расширения доступа к трудоустройству в секторе санитарии.
17: Скажите, какие сельских районах конкретно?
18: Сейчас у нас
17: перечень уже есть?
18: Программа, хотел выразить благодарность за то, что до этого фазу 1 поддержали. И по этой фазе в 8 районах уже ведется реализация программы. Это Алай, Карагуджа-Карасу, Ускёр-Нараван, Сокулу, Памфилов, Аксу.
17: Ага, Аталасская область, Нарынская область, есть Иссык-Кульская область задействована, нет?
18: Иссык-Кульская область, Аксу район.
17: Только Аксу, Аталас...
18: Талас нет, а Нарын, там уже действует программа по линии АБР.
17: А почему Талас тогда не задействован? Что у нас? Талас это не Кыргызстан?
18: По статистике самые востребованные системы, это вот три области, Ош, Чуй, Джалабад. Ну Джалабад тоже не включен, просто до этого... Проект по всеобщему доступу уже работал в Иссык-Кульской области и Баткенской. И вот мы охватили новой программой те области, где остро стоял вопрос обеспечения системами водоснабжения, улучшения санитарии.
17: Ну вот видите, вот вопрос санитарии все-таки, знаете, оно в целом по республике должно быть. У вас получается фактически одна область только не задействована. На Нарыне, какой район, в какой сельской местности в Нарыне вы проводите улучшение санитарии?
18: Во всех районах практически. В Таласе, я прошу прощения, дополню, в Таласе по линии Исламского банка развития и Саудовского фонда уже ведутся работы.
17: А где конкретно там ведутся работы и на какой стадии? Вот.
18: Да. А у вас тоже проекты задействованы?
17: То есть я бы хотела, если вы мне дадите полный перечень, я была бы вам благодарна, потому что, знаете, на самом деле связь очень слабенькая, и мы не можем нормально до конца вот решить вопрос.
12: На вопрос отвечал директор государственного учреждения питьевого водоснабжения и водоотведения Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики. Напомню, что на заседании парламента депутаты сегодня рассмотрели ряд законопроектов, ряд вопросов. Депутаты рассмотрели и приняли законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере охраны государственной границы и государственной охраны в первом чтении. Также депутаты рассмотрели и приняли законопроект о ратификации рамочного соглашения между Кабинетом министров и Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, подписанного в сентябре 2025 года в городе Женева, Швейцарская конфедерация, в трех чтениях. На заседании депутаты рассмотрели ряд этих вопросов. Первый зампредседателя Государственной пограничной службы, начальник главного штаба, отметил, что основной целью разработки проекта закона является дальнейшее совершенствование системы охраны государственной границы и охраны госохраны. По его словам, пограничная служба Государственного комитета нацбезопасности Кыргызской Республики преобразована в Государственную пограничную службу Кыргызской Республики. Так, проектом закона вносятся соответствующие изменения в закон о государственной границе Кыргызской Республики, об органах национальной безопасности, государственной охране, об оперативно-розыскной деятельности, об обороне и вооруженных силах Кыргызской Республики, о всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной альтернативной службах и о контрразведывательной деятельности и уголовно-процессуальных кодексах Кыргызской Республики. И на этом программа завершена. Оставайтесь вместе с нами.
19: Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер Колумбияны ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда 1 айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес-процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
20: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
21: И складе временного хранения.
22: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
23: Чындай эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
19: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
24: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык тиздөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
19: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
25: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
19: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
26: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
19: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
26: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
19: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
11: Бишкекте саат 14. Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Icon». Биринчи радио. Ыхчам жана так маалымат. Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
2: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип тойдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жаранын катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багыт уктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
3: Саламатсыздарбы, кутман күнүңүздөр менен урматтуу радио көрмандар, улуттук теле радио корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы багыт аттуу циклдик кезектеги түз эфирдеги уктуруусу ободо. Биз сиздер менен 60 мүнөттүк обо толкунунда дагы бир жолу жолугушуп жатабыз. Өзүңүздөргө белгилүү биздин улуттук доктринабыз кыргыз кайда баратат, кыргызстан кайда баратат деген ойдун түрмөгүндө эле алып чыгып келатабыз. Мына ушул боюнча көптөгөн ойлор, пикирлер, сунуштар бар. Анан албетте улуттук идея жөнүндө, улуттук доктрина жөнүндө сөз кылганда биз Манасты аттап өтө албайбыз. Ошондуктан бүгүн ушул жаңы багыт циклдик уктуруусунда уңгу жолун алкагында Манас таануу илими боюнча мен Бегалиева Өмүрбүбү акын, манасчы, философ, жазуучу, идеология изилдөөчү мына ушул кызыбызды мен эфирге чакырдым. Эми урматтуу радио көрмандар, мына ушул эфирден алдында биздин калай калкыбыз көптөн бери маалымат алып күтүп жаткан бир чоң ошон окуя эртең кыргыз жергесинде болгон турат. Бул Ысык Көл эл аралык форумунун 40 жылдыгы. Дүйнө цивилизациялык бурулуш жолдо келечек бирге деген аталыштагы эртең Ысык Көл форумунун 40 жылдыгы айтылуу Чолпон Атада болот. Мына ушул туурасында биз азыр бир аз маалымат берүүнү туура көрдүк. Ушул Өмүрбүбү Бегалиева экөөбүздүн сүйлөшүүнүн алдында, ошондуктан сиз биздерге көңүл бурсаңыздар. Мен азыр Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясынын социалдык бөлүмүнүн эксперти Муңдусбек Абжапаровго чыгам. Анан ошол кишиден азыр түз эфирде маалымат алалы деп атабыз. Муңдусбек Абжапаров, саламатсызбы?
4: Саламатсыздарбы?
3: Сиздин тынчыңызды алып аткан Дүйшөк Мамбет Өмүров улуттук теле радио корпорациясынын биринчи радиосунун баяндамачысы. Мен сизге түз эфирде кайрылып жатканым, биз Кыргызстандын элинин алдындабыз. Эртең болучу айтылуу Ысык Көл эл аралык форумунун 40 жылдыгына карата Бүгүн конокторду тосуп алуучу күн экен. Программа боюнча, ошол боюнча бир кандай даярдыктар болуп атат? Кимдер келди, кимдерди тосуп алдыңыздар? Жалпы эле уюштуруу иштерин башташкандай ушуга бир калайык калктын алдында маалымат берип коюшуңузду мен суранып жатам. Сиз микрофондосуз, сиз эфирдесиз.
4: Саламатсыздарбы? Ооба, туура айтасыз. Программа боюнча бүгүн атайын чет өлкөлүк коноктор Кыргызстанга келе баштады. Кече биринчи болуп ошол Испанияда ошол котормочу Айтматовдун чыгармаларын жакындан изилдеп жүргөн жаш иликтөөчү Тимка Гаринжи келди кече күнү. Мына бүгүн болсо азыркы саатта Италиядан Лукиано Оксана деген биздин жазуучу котормочубуз келди. Ошондой эле Түркиядан, боордош түрк элдеринен дагы 5 адам келди делегация азыркы учурда. Андан кийин дагы келишет. Булар Кюршат Зорлу, Темел Аккюрек, Фюля Остюрк, Мириот Памбетова, Гөкхан Эрдем деген адамдар бүгүнкү күндө келишти. Бул эл аралык аэропорт Манас аэропортунан тоосушуп атайын маданият министрлиги ошол ыктыярчылар деп коебуз, волонтерлорду уюштуруп тосуп программа боюнча бизде ак кеме мейманканасы каралган, ошол жака келип орундуктарга жайгаштыруу жана эртеңки негизги иш чараларга даярдыктар жөнүндө маалыматтар берилип атат ар бирине. Ошондой эле Казакстандан өзүңүздөр жакшы билген Дүйшөн Асейинов агабыз, Украинадан Микола Васьков деген дагы ошол коомдук ишмер келди. Ошондой эле Москвадан айтылуу ошол Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин профессору, белгилүү окумуштуу Марклин Коңурбаев келди. Россиядан Зайдулин Каил Рафаилович деген биздин белгилүү окумуштуу айтматовдун учурубуз дагы келип отурат. Анан эң негизгиси баса белгилеп айтып коюучу ошол

0: Türkiye Ünlü Radyosun. Birinci Radyo'nun dolkunundan okunuzlar. Bişkek'te saat 16.
1: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Icon».
2: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында «Радио ух» бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

0: Вы слушаете Биринчи Радио, в эфире новости часа. По приглашению президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова 17 по 19 июня текущего года состоится официальный визит президента Республики Албания Байрама Бегая в Кыргызскую Республику. В рамках визита в городе Чолпон-Ата состоятся переговоры глав государств по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также обмен мнениями о дальнейшем взаимодействии в сфере экономики, сельского хозяйства, туризма, транспорта, цифровизации и других направлениях. Отметим, что официальный визит президента Албании станет первым в истории кыргызско-албанских отношений и заложит фундамент для дальнейшего развития сотрудничества. Завершился рабочий визит председателя Кабинета министров Кыргызской Республики, руководителя администрации президента Кыргызской Республики Адылбека Касымалиева в город Ташкент. В международном аэропорту Хума главу кабмина встретили заместитель премьер-министра Узбекистана Ачылбай Раматов и официальные лица. Программа визита началась с посещения Центральноазиатского международного выставочного центра. В ходе ознакомления было отмечено, что комплекс служит современной площадкой для объединения бизнеса, инноваций и технологий. На полях визита состоялась встреча Адылбека Касымалиева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы укрепления кыргызско-узбекских отношений. После завершения программы визита в Узбекистан глава Кабинета министров вылетел с рабочим визитом в Российскую Федерацию. С 1 июля текущего года в Кыргызстане начнут привлекать к ответственности водителей такси, работающих без лицензии. Об этом на аппаратном совещании в Бишкеке заявил председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев. Для оформления разрешения уже запущен новый электронный механизм. Теперь получить лицензию можно через мобильные приложения. Что изменится для перевозчиков, далее подробно. В Кыргызстане продолжается переход на цифровые механизмы оказания государственных услуг. Одним из таких направлений стало лицензирование таксомоторной деятельности. Как сообщили в Кабинете министров, теперь водители могут оформить разрешение в упрощенном порядке через мобильные приложения без бумажной волокиты и дополнительных административных процедур. О том, как сейчас работает новый механизм лицензирования и какие возможности он открывает для перевозчиков, рассказал Биринчи Радио начальник управления лицензирования транспортной деятельности и технического надзора ГУБДД МВД Кыргызстана подполковник милиции Нурдин Самбаев.
1: Лицензирование такси в Кыргызстане введено для порядочного рынка пассажирских перевозок, повышения безопасности дорожного движения. Государство получает возможность контролировать, кто оказывает услуги такси, в каком техническом состоянии находится автомобиль и соответствует ли водителю установленным требованиям. Основная цель – это снижение числа ДТП, дорожно-транспортных происшествий, исключение из перевозок неисправных автомобилей и усиление контроля за режимом труда и отдыха водителей. Для получения лицензии водитель должен предоставить ряд документов и соответствовать установленным требованиям. То есть это непосредственно паспорт, водительское удостоверение соответствующей категории с стажем не менее 3 лет, свидетельство о регистрации транспортного средства, либо документ на право управления автомобилем. Медицинская справка о состоянии здоровья, справка о отсутствии судимости, документ о прохождении технического осмотра автомобиля. Также договор обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами. Помимо этого, у него в обязательном порядке должен быть договор с таксопарком, если он ведет деятельность через приложение.
0: Вместе с упрощением процедуры сохраняются обязательные требования для допуска к работе, среди них прохождение медицинского и технического осмотров. О требованиях, которые необходимо соблюдать водителям такси, подробнее рассказывает начальник управления лицензирования транспортной деятельности и технического надзора ГУБДД МВД Кыргызстана подполковник милиции Нурдин Самбаев.
1: Что лицензирование позволяет? Это допускать перевозкам только водителей, которые прошедшие проверку документов и состояния здоровья. Исключать из работы лиц с определенными судимостями и тех, кто не соответствует требованиям законодательства. Также контролировать техническое состояние автомобиля через обязательный техосмотр. Обеспечить наличие страхования ответственности перевозчика перед пассажиром. Контролировать соблюдение режима труда и отдыха водителей, что снижает риск аварии из-за усталости. Для физических лиц получение лицензии стоимость госпошлины составляет 500 сомов, для юридических лиц 1000 сомов.
0: При этом переход на новую систему сопровождается усилением контроля. По словам главы Кабинета министров Адылбека Касымалиева, начиная с 1 июля текущего года водителей такси, работающих без лицензии, будут привлекать к ответственности в соответствии с законодательством, продолжит начальник управления лицензирования транспортной деятельности и технического надзора ГУБДД МВД Кыргызстана подполковник милиции Нурдин Самбаев.
1: 1 июля 2026 года за осуществление деятельности такси без лицензии предусмотрены штрафы. Для физических лиц 7500 и для юридических лиц 23 тысячи сом. Вместе с тем необходимо отметить, согласно законодательству Кыргызской Республики, закон об автомобильном транспорте, часть 6, пункт 6, транспортные средства с правом расположения рулевого управления не допускаются для перевозки пассажиров, багажа и грузов. То есть это лица, которые управляют данным транспортным средством, не имеют права получать лицензию и также заниматься данным видом деятельности.
0: Ожидается, что внедрение электронного лицензирования позволит сделать работу такси более прозрачной, а процесс получения разрешений быстрее и доступнее для самих перевозчиков. И о погоде. В Бишкеке ночью без осадков, завтра днем возможен кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 19,21, днем плюс 30,32.
2: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата эгемендүү мамлекетибиздин басып өткөн жолу, Кыргызстандын жаркын келечеги, мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемдиги жана элдин ынтымагы тууралуу баяндаган Эркин өлкө уктуруусу биринчи радиодо. Уктуруу ар дайым шейшемби жана бейшемби күндөрү саат 10:35 эфирге чыгат. Эгемендүү эркин өлкөнүн көз карандысыздык жылдарындагы басып өткөн жолу, алдыдагы максаттары, ишке ашуудагы багыттары тууралуу биринчи радиодон угуңуз. Ушул эле уктурууну биринчи радиодон ишемби жана жекшемби күндөрү саат 7:40 өткөндө кайталап уктурабыз. Биринчи радиодо эркин өлкө өткөрүп жибербеңиз.

0: Вы слушаете Беринчи Радио. В эфире итоговый выпуск новостей. У микрофона Канат Султакеев. За режиссерским пультом работает Бектурсун Калдаров. Президент Республики Албания Байрам Бегай сегодня, 17 июня, прибыл с официальным визитом в Кыргызскую Республику. Борт высокого гостя приземлился в международном аэропорту Иссык-Куль. На флагштоках вывешены флаги двух стран, расстелена ковровая дорожка, выстроен почетный караул. В рамках визита запланированы переговоры лидеров Садыра Джапарова и Байрама Бегая, а также посещение культурных мероприятий. Этот визит стал первым в истории двусторонних отношений между двумя странами – и, как ожидается, откроет новый этап политического и экономического взаимодействия. Какие темы окажутся в центре переговоров и какие перспективы открываются перед Бишкеком и Тираной в нашем материале? Официальный визит президента Албании в Кыргызстан рассматривается экспертами как событие не только дипломатического, но и стратегического значения. Несмотря на отсутствие масштабных экономических связей, Бишкек и Тирана демонстрируют интерес к расширению сотрудничества в новых направлениях. Ожидания от предстоящего визита озвучивались еще ранее. Тогда президент Кыргызстана Садыр Джапаров сообщал о планах принять в стране главу албанского государства и подчеркнул, подчеркивал значение развития двусторонних контактов.
1: Кыргызская республика последовательно продвигает многовекторную и сбалансированную внешнюю политику, закрепленную в своей концепции, и строго придерживается общепризнанных принципов и норм международного права. Мы также выступаем за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми странами мира. В последние годы Кыргызстан активно расширяет географию международного взаимодействия. В этом контексте мы заинтересованы в развитии сотрудничества со странами Балканского региона, в том числе с Республикой Албания. С особым ожиданием мы готовимся к официальному визиту президента Республики Албания Байрама Бегая, который запланирован на июнь этого года. Уверены, что этот первый исторический визит придаст новый импульс развитию кыргызско-албанских отношений.
0: Теперь официальный визит выходит на практический этап. Переговоры на высшем уровне пройдут в Чолпон-Ате. Ожидается обсуждение вопросов экономики, инвестиций, туризма, транспортной связанности, цифрового развития, а также укрепление гуманитарных контактов. Эксперты отмечают, подобные визиты особенно важны для формирования устойчивых каналов взаимодействия между государствами, которые ранее не имели активной политической повестки. Директор Центра анализа международных отношений Эдиль Осмонбетов считает, что предстоящая встреча имеет символическое и практическое значение одновременно.
2: По приглашению президента Кыргызской республики Садыра Джапарова состоится официальный визит президента Албании Байрама Бегая в Кыргызскую республику. Это значимый визит, это первый официальный визит в Кыргызстан. И если рассматривать с исторической точки зрения, это первый в истории кыргызско-албанских отношений визит и заложит фундамент для дальнейшего сотрудничества между Кыргызстаном и Албанской республикой. На сегодня у нас есть очень много позиций переговорных по актуальным вопросам двустороннего отношения, многостороннего сотрудничества, а также обмен мнениями о взаимодействии в сфере экономики, сельского хозяйства, туризма, транспорта, цивилизации и других направлений.
0: Кыргызстан и Албания представляют разные регионы, однако имеют ряд общих интересов: развитие транзитных возможностей, поиск новых рынков, привлечение инвестиций и развитие туристической отрасли. Для Кыргызстана расширение контактов с европейскими странами остается одним из направлений внешнеполитической стратегии. Албания, в свою очередь, активно выстраивает новые международные связи и усиливает присутствие в различных форматах межрегионального сотрудничества. По мнению аналитиков, официальный визит способен стать основой для запуска конкретных инициатив от обмена делегациями до реализации совместных проектов. Говоря о практическом значении встречи, директор Центра анализа международных отношений Эдиль Осмонбетов обращает внимание на возможности для экономического и институционального взаимодействия.
2: Если брать конкретно отношения, которые могут быть вызваны как раз между Албанией и Кыргызстаном, то для Албании важна для Кыргызстана как новый стратегический партнер на Балканах, открывающий пути для расширения внешней торговли и туризма, диверсификации внешней экономической деятельности Кыргызстана. И это сотрудничество дает выход на европейские рынки и развитие международный культурный обмен. Если брать ключевые направления партнерства, то это политический диалог, в первую очередь. Президент Албании в Кыргызстане, это как бы знаменует собой сближение двух государств, закладывает основу для новых дипломатических отношений, развития их, углубления. Это экономика и инвестиции. Стороны готовят соглашение об избежании там, двойного налогообложения, призвано стимулировать взаимный бизнес между Албанией. Ну, безусловно, туризм, потому что Кыргызстан является одной из лучших туристических стран мира, опытом в этой области индустрии. Также мы знаем, что есть Адриатическое и Ионийское море, прекрасное в Албании. Это культурный обмен продвигает традиции на европейской арене. И взаимный культурный обмен культурных представителей Албании, Кыргызстана. Возможно, участие представителей Албании спортсменов на всемирных играх кочевников, которые в этом году состоится осенью. И также Албания это сегодня представляет собой мост на Запад, помогая Кыргызстану диверсифицировать геоэкономические связи наши, внешнеполитические, учитывая то, что Албания имеет гигантский опыт взаимодействия с европейскими странами, интеграция – это тоже одна из возможностей для Кыргызстана, как страны, которая двигается в направлении именно многовекторности.
0: Одним из направлений потенциального сотрудничества называют развитие экономических связей и обмен опытом в вопросах интеграции в международные рынки. На фоне изменения глобальной экономики государства все чаще стремятся выстраивать более гибкие партнерства, выходя за пределы традиционных региональных контактов. По словам международных экспертов, сегодня особое значение приобретает способность стран находить новые точки роста и объединять усилия в сфере логистики, цифровизации и деловой активности. О том, какие возможности может открыть кыргызско-албанское взаимодействие в более широком евразийском контексте, рассказывает международный эксперт по евразийской интеграции Павел Власов.
3: Бишкек обладает уникальным потенциалом стать прагматичным экономическим хабом, посредником для взаимодействия между Тираной и Евразийским экономическим союзом. В условиях глубокого политического кризиса между Албанией и партнерами Кыргызской республики по Евразийскому союзу, Кыргызстан может выступать в роли нейтрального открытого партнера для обеих сторон. Исторический визит президента Албании Байрама Бега в Кыргызстан подтверждает курс на выстраивание прямых связей. Кыргызстан – полноправный член Евразийского экономического союза, сохраняющий при этом стабильные дипломатические и развивающиеся торговые отношения с европейскими и балканскими странами. Бишкек находится в состоянии открытого политического партнерства со странами Европы, что позволяет использовать его площадки для неформального экономического диалога. Касаясь развития партнерских связей Кыргызской республики с странами Европы, можно говорить только положительные оценки, потому как именно благодаря успешной политике действующего курса Кыргызская республика стала непостоянным членом Совета безопасности Организации Объединенных Наций.
0: Эксперты также отмечают, что официальные визиты подобного уровня позволяют не только согласовать политические позиции, но и сформировать долгосрочную основу отношений между государствами. В центре внимания остается вопрос того, насколько быстро достигнутые договоренности смогут перейти в практическую плоскость и привести к запуску совместных инициатив. По оценкам специалистов, даже первые соглашения способны стать отправной точкой для дальнейшего углубления контактов как на государственном уровне, так и между бизнес-сообществами. Подводя ожидания от предстоящих переговоров, директор Центра анализа международных отношений Эдиль Осмонбетов подчеркивает значение выстраивания устойчивого политического диалога.
2: У нас был геополитический триумф. Мы стали не постоянный член Совета Безопасности ООН. Это историческое событие. И здесь тоже важно взаимодействие со всеми. Мы попали в премьер-клуб. Мы теперь знаем, как будет устроено глобальное

0: Отмечают, что сегодня даже государства, не имеющие длительной истории активного взаимодействия, все чаще находят общие интересы в экономике, развитии транспортных связей, туризме и обмене технологиями. Предстоящие переговоры покажут, насколько стороны готовы перейти от политического диалога к практическому сотрудничеству и наполнить отношения конкретными проектами и инициативами. Ожидается, что итоги встреч позволят определить дальнейшую повестку кыргызско-албанского взаимодействия и обозначат направление совместной работы на ближайшие годы. Канат Султакеев, Биринчи радио.
1: Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Асамалиев в рамках рабочей поездки в Республику Узбекистан принял участие в 5-м Ташкентском международном инвестиционном форуме и выступил на пленарном заседании. Глава Кабинета министров Адылбек Асамалиев отметил, что сегодня Ташкент вновь становится площадкой, где будут обсуждаться конкретные решения для будущего нашего региона.
2: Столица Узбекистана превратилась в арену для высокопоставленных государственных деятелей, руководителей крупнейших мировых корпораций, международных финансовых институтов, прибывших для участия в форуме. На Ташкентском международном инвестфоруме было зарегистрировано около 4000 иностранных делегатов, работающих в реальном секторе экономики из более чем 100 стран. В целом приняли участие более 8000 гостей. На форуме приняли участие компании с активами в 42 триллиона долларов. Председатель Кабинета министров Адылбек Касамалиев в рамках рабочей поездки в Республику Узбекистан принял участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме и выступил на пленарном заседании.
3: В этих условиях выигрывают страны, которые быстрее принимают решения, создают понятные правила и открыты для долгосрочного партнерства. Кыргызская республика приходит к этой повестке не с ожиданиями, а с конкретными предложениями. Под руководством президента Кыргызской республики, уважаемого Садыра Нуржановича Джапарова, страна перешла к этапу практической реализации крупных реформ и проектов. Стратегические ориентиры дальнейшего развития определены национальной программой развития Кыргызской Республики до 2030 года. Документ предусматривает ускоренную индустриализацию, расширение экспортного потенциала, цифровую трансформацию экономики, модернизацию инфраструктуры и углубление региональной кооперации. К 2030 году мы ставим задачу вывести страну в категорию государств с доходом выше среднего. Результаты уже видны. За последние 5 лет Кыргызстан демонстрирует устойчивую положительную динамику по ключевым социально-экономическим показателям. Экономика сохраняет высокий темп роста. В 2025 году рост ВВП составил 11%, что стало одним из лучших показателей на евразийском пространстве. Для инвесторов это означает не только макроэкономическую динамику, это означает рост внутреннего спроса, расширение инфраструктурных возможностей и способность государства финансировать развитие. В этой связи мы предлагаем инвесторам конкретные направления, где Кыргызстан готов работать предметно. Первое направление – критически важные минералы и промышленная переработка. Глобальный энергетический переход усиливает спрос на редкоземельные элементы и другие критические ресурсы. Кыргызская республика располагает значительным минерально-сырьевым потенциалом. Помимо традиционных полезных ископаемых, особый интерес представляют редкоземельные элементы и другие критические минералы, востребованные мировой промышленностью.
2: В последние годы страны региона продемонстрировали высокий уровень политического диалога и экономического сотрудничества, сказал председатель Кабмина Адылбек Асамалиев.
3: Мы заинтересованы не только в добыче сырья, но и в создании производств более высокой добавленной стоимости, включая переработку, выпуск компонентов для зеленой энергетики и развитие технологических кластеров на территории Кыргызской Республики. Второе направление – энергетика. Как горная страна, мы хорошо понимаем цену климатической устойчивости. Обеспечение устойчивого экономического роста невозможно без надежной энергетической базы. Поэтому следующим стратегическим направлением является энергетический переход. Продолжается совершенствование законодательства в сфере энергетики, государственно-частное партнерство и поддержки инвесторов, что обеспечивает долгосрочную предсказуемость условий реализации проектов. Новые производители электрической энергии на основе возобновляемых источников энергии освобождается от уплаты налога на прибыль сроком на 5 лет после ввода

0: объектов эксплуатации. Мы открыты для сотрудничества в проектах гидроэнергетики, солнечной и ветровой энергетики, а также рассматриваем перспективы развития водородных технологий как одного из перспективных направлений энергетики будущего. Третье направление – агробизнес и продовольственная безопасность. Кыргызстан обладает благоприятными условиями для производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции, включая фрукты, овощи, мясную и молочную продукцию. Мы заинтересованы в реализации совместных инвестиционных проектов в сфере агропереработки, строительства тепличных комплексов, холодильных складов и агрологистических центров. Особый интерес представляют проекты, ориентированные на экспорт продукции на рынки стран Центральной Азии, Ближнего Востока, Южной Азии и Китая. Четвертое направление – транспорт и логистика. Развитие промышленности, сельского хозяйства и энергетики требует современной транспортной инфраструктуры и эффективных логистических решений.
1: Напомню, что программа визита прошла с посещения Центральноазиатского международного выставочного центра. В ходе ознакомления с деятельностью комплекса было отмечено, что он служит инновационной и перспективной платформой для объединения деловых кругов, передовых идей и современных технологий. На полях визита состоялась встреча Адылбека Касымалиева с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Стороны предмета обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы укрепления кыргызско-узбекских отношений. Кроме того, председатель Кабинета министров совместно с главами правительственных делегаций посетил Центр исламской цивилизации в Ташкенте для ознакомления с историческими источниками. В работе форума приняли участие правительственные делегации Албании, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана, а также руководители крупнейших мировых корпораций и международных финансовых институтов. Эрмек Актанов, Биринчи Радио.
2: В Кыргызстане планируют создать национальный агрегатор такси и парк электромобилей. По данным Минэкономики и коммерции Кыргызской Республики, были подписаны рамочные соглашения с китайской компанией. Они создадут основу для дальнейшей подготовки инвестиционных соглашений и практической реализации проектов. По мнению экспертов, успешная реализация проектов станет значительным вкладом в формирование экологически чистой транспортной инфраструктуры страны. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
3: В Кыргызстане планируют создать национальный агрегатор такси, парк электромобилей и сеть зарядных станций. Рамочные соглашения по этим проектам подписали УАО «Национальный инвестиционный фонд Кыргызской Республики» и китайская компания Shenzhen Wuyu Technology. Во встрече, которая прошла в Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики, приняла участие гендиректор Национального инвестфонда Уран Темирбеков и заместитель министра экономики Беназир Нурланова. Пресс-секретарь Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики Мелис Эрджигитов рассказал о прошедшей встрече.
4: В Кыргызстане будут развивать цифровое такси и электротранспорт. В Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики состоялась церемония подписания рамочных соглашений между Национальным инвестиционным фондом Кыргызской Республики и китайской компанией Shenzhen Wuyu Technology. Документы предусматривают реализацию трех крупных инвестиционных проектов. Это создание национального агрегатора такси, современного парка электромобилей и сети зарядных станций на территории Кыргызстана. Новые проекты направлены на развитие экологичного транспорта, цифровизацию транспортной отрасли и привлечение инвестиций в экономику страны. Заместитель министра экономики и коммерции Беназир Нурланова отметила, что Кыргызстан уделяет особое внимание развитию стратегического партнерства с нашим соседом Китаем. По ее словам, реализация данных инициатив будет способствовать развитию зеленой экономики, внедрению современных технологий и укреплению сотрудничества между двумя странами. Китайская сторона выразила заинтересованность в совместной реализации проектов и подтвердила готовность к долгосрочному сотрудничеству, обмену опытом и технологиями в сфере электротранспорта и цифровой инфраструктуры.
3: Отмечается, что были подписаны три рамочных соглашения. Они предусматривают дальнейшую проработку проектов по трем направлениям. Это создание национального агрегатора такси, формирование современного парка электромобилей, развитие сети зарядных станций для электротранспорта в Кыргызстане. По оценке специалистов, такие проекты помогут улучшить городскую мобильность, повысить качество транспортных услуг и создать условия для для более широкого внедрения современных технологий. Кроме того, увеличение количества электромобилей позволит сократить объем вредных выбросов в атмосферу и укрепить экологическую безопасность страны. Эксперт Джанабек Кулумбетов подчеркивает особую значимость соглашений.
5: Инициатива, договор, составляемый с китайской стороной, Кыргызстаном, очень важный шаг, событие, можно сказать, потому что одним из источников загрязнения воздуха является транспортная система Кыргызстана, особенно в мегагородах, это заметно. Второй источник выброса углекислого газа является транспорт. Поэтому если электромобильная система у нас будет поддержана со стороны государства, со стороны такого соседа, как Китай, то поставляем основном электромобили оттуда, облегченные условия создадутся, то в условиях Кыргызстана можно загрязнение воздуха, связанное с транспортом, практически упразднить и решить этот вопрос. Поэтому зарядные устройства, если будут везде установлены, электромобиль может легко эксплуатироваться, одновременно служить для Кыргызстана, для развития и для перспективы. Поэтому это очень важный и актуальный договор.
3: Экономист Искендер Шаршеев считает, что данные инициативы будут способствовать расширению транспортного и инвестиционного потенциала страны.
6: Это может быть, да, хорошим примером, там, когда-то вот желтые кэбы, да, определенные типа в стиле такси, например, были и в Британии, и в США, в Нью-Йорке, например, и в других малых странах, малых таких экономиках, городах тоже были такие примеры, когда агрегаторы создавали. В Китае есть очень строгие государственные такие в обязательном порядке программы, где создаются электротакси, уже многие машины работают в электротакси. И у нас тоже это было бы хорошо, сохранял бы чистый воздух, и они очень быстрые, бесшумные, соответственно, гораздо более удобные, да, за счет того, что они новые. Ну и цена у них очень смело конкурирует с БУ машинами бензиновыми. И таксисты, которые работают на электромобиле, зарабатывают больше, чем те таксисты, которые работают на бензине или на газе. Это факт, это уже доказано нашей практикой. Единственное, чего не хватает, это зарядных станций. Да, быстрых зарядных станций еще мало. Надо было бы давать возможность развивать их и как и частному сектору, так и государственному. В целом, думаю, если эта задача будет развиваться, то будет неплохо, хорошо для нашей экономики, для страны, потому что это высвобождение ресурсов и снижение зависимости от, скажем, повышение суверенитета, снижение зависимости от нефтепродуктов. Это очень хорошо, да? Поэтому я думаю, да, это очень хорошая идея.
3: Данные проекты направлены на развитие электротранспорта, цифровизацию транспортной отрасли и привлечение инвестиций. Китайская сторона, по данным ведомства, подтвердила заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве, обмене опытом и технологиями. Айдай Низаркулова, Биринчи радио.
2: Заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Улан Маматханов провел очередное заседание Организационного комитета по подготовке к проведению шестых всемирных игр кочевников. В ходе заседания рассмотрены ключевые вопросы подготовки к предстоящим играм, включая организационные, логистические и инфраструктурные аспекты, а также координацию деятельности всех задействованных государственных органов и структур. Заместитель председателя Кабинета министров Улан Маматканов отметил, что подготовка к шестым всемирным играм кочевников вступила в завершающую фазу, отметив важность скоординированной работы всех ведомств, а также персональной ответственности руководителей за качественную и своевременную реализацию поставленных задач. По итогам заседания дан ряд поручений профильным государственным органам и ответственным структурам, направленных на усиление координации, ускорение темпов подготовки и обеспечение проведения шестых всемирных игр кочевников на высоком организационном уровне. В мобильном приложении «Тундук» запустили новый цифровой сервис «Кабинет избирателя». Об этом сообщила Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов. Отмечено, что с помощью сервиса граждане в онлайн-формате могут получать информацию, связанную с выборами. В частности, пользователи могут узнать свой избирательный участок, посмотреть историю поданных заявлений, проверить сведения о возможных изменениях избирательного участка. Ранее этот сервис работал как отдельный сайт, но теперь его функции перенесены в мобильное приложение «Тундук». Подробности далее.
7: Цифровая услуга «Кабинет избирателя» была запущена с целью экономии времени и обеспечения граждан оперативным и удобным доступом к информации, связанной с выборами. Через новый сервис граждане могут проверить свои данные в списках избирателей, уточнить адрес проживания и получить информацию об избирательном участке. Об этом сообщила Гульниза Омуркулова, координатор по проектам ОАО «Тюндюк».
8: Мы рады объявить о запуске новой услуги «Кабинет избирателя» в мобильном приложении «Тюндюк». Теперь в мобильном приложении «Тюндюк» доступен личный кабинет избирателя, где расположена информация в целом о выборах, в какие участковые избирательные комиссии мы относимся, по какому адресу. Это все можно теперь увидеть в кабинете избирателя. На сегодняшний день там доступен просмотр участковых избирательных комиссий по президентским выборам, выборам Жогорку Кенеш, по местным выборам и по референдуму. А также, если вы не согласны со своим ВИКом или вы хотели бы сменить ВИК, то можете подать заявление через кабинет также в мобильном приложении «Тюндюк». Достаточно выбрать необходимый регион, либо город, район, и выбрать там уже участковую избирательную комиссию и написать в комментарии, в связи с чем вы хотели бы сменить.
7: В то же время, поскольку все необходимые документы были загружены в мобильное приложение «Тюндюк», созданы условия для доступа к важной информации, связанной с избирательным процессом в режиме онлайн. Об этом рассказал начальник управления информационно-коммуникационных технологий Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской республики Аскар Акимбаев.
9: Одним из новшеств, которые в рамках цифровизации Центральная избирательная комиссия реализовала, это является внедрение сервиса «Кабинет избирателя» в приложение «Тюндюк». При непосредственном содействии госучреждения КСМАТ и акционерного общества «Тюндюк» Центральная избирательная комиссия в 2026 году внедрила в приложение «Тюндюк» сервис «Кабинет избирателя». Что он нам может дать? Он дает для избирателей удобство. Удобство именно при проверке своих персональных данных, связанных с выборными процессами. В частности, каждый избиратель в том сервисе «Кабинет избирателя» может в очень удобной форме уточнить свои данные, связанные с привязкой к избирательному участку и связанные с его персональными другими данными. То есть, получается, если, допустим, гражданин хочет проверить себя в списках избирателей, ему нет необходимости через некоторые другие наши ресурсы заходить и проверять. Он просто оформляет заявку, заходит и видит, где он, на каких выборах участвовал, допустим, в каких списках он включен, и все его данные там опубликованы.
7: Аскар Акимбаев также отметил, что в новой цифровой услуге предусмотрена возможность подать заявление онлайн для смены избирательного участка и зарегистрироваться на участок, удобный для себя по району или близкий к месту жительства.
9: Раньше как было? Гражданину необходимо было в соответствующую избирательную комиссию обратиться с письменным заявлением, бланк заполняется вручную, потом он еще нарочно приносится на этот соответствующую избирательную комиссию. После он передается системному администратору соответствующей территориальной избирательной комиссии, и системный администратор наш обрабатывал его заявление. То есть, видите, гражданину необходимо было нарочно пойти, заполнить бланк и оставить. Сейчас, сидя дома, даже будучи, допустим, где-то в отпуске, он может в свободное время проверить себя, свои персональные данные, связанные с привязкой к избирательному участку или какие-то другие свои персональные данные, да, имя, фамилия, там, адрес, вот такие моменты. Если где-то у него есть неточность, он может оформить заявку. И в автоматическом режиме его заявка поступает нашим системным администраторам, которые и в соответствии с нормами законодательства обработают. Если нету никаких ошибок, никаких разночтений, да, допустим, в адресах, то заявление она, система не будет давать возможность оформить заявку. Почему? Потому что, согласно законодательству, все нормы, как контроль, заложены в данном приложении.
7: Следует отметить, что данное цифровое решение будет способствовать повышению качества государственных услуг, обеспечению прозрачности избирательного процесса и увеличению гражданской активности граждан.
10: Теперь получить информацию о своем избирательном участке стало еще проще. В мобильном приложении «Тюндюк» запущен новый цифровой сервис – «Кабинет избирателя». Все необходимые избирательные услуги теперь доступны в одном месте и в удобном онлайн-формате. Выберите, к какому избирательному участку вы прикреплены. Просматривайте историю заявленных данных в любое удобное время. получите информацию о своих перемещениях по избирательным участкам. Ранее сервис был доступен на отдельном сайте. Теперь весь его функционал интегрирован в мобильное приложение Tunduk. Это еще один шаг к цифровизации избирательного процесса, повышению прозрачности и доступности государственных услуг. Авторизуйтесь в приложении Tunduk и пользуйтесь сервисом «Кабинет избирателя» уже сегодня.
2: Пять учителей завершили обучение в рамках программы «Заманбаб Мугалим». В рамках проекта в течение 2 лет представители разных профессий получили возможность обучаться в университете профессии педагога и параллельно работать в сельских школах. Проект направлен на поддержку школьного образования в регионах и подготовку нового поколения лидеров-преподавателей. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
3: Проект «Teach for Kyrgyzstan Заманбаб Мугалим» – это образовательная программа, привлекающая мотивированных профессионалов сделать свой вклад в будущее нашей страны. Участники данной программы в течение 2 лет работают в региональных и сельских школах, где они нужны больше всего и где дети особенно нуждаются в современных, талантливых и мотивированных педагогах. Дженишгуль Султангазы Хзы – выпускница 1-го потока программы. Она рассказала о работе в школе.
11: 2 года работала в школе Аманат Октябрь в районе Аламюдин, это получается в Чуйской области, и попала в школу. Преподавала я 2 года с 5 по 11 класс английский язык. Кроме преподавания у нас еще и были другие внеклассные работы, кружки по английскому языку, мероприятия проводили. И, конечно же, проекты, которые не связаны, да, вот не только с английским, но и климатом, там, с лидерскими качествами учеников и так далее. Также мы параллельно 2 года обучались на магистратуре, это для нас было очень ценно, потому что сразу же после теории мы применяли эти же навыки и знания в школах. И сегодня уже мы выпускаемся из программы «Заманбаб Мугалим», стараемся вот в дальнейшем уже оставаться в сфере образования. Дети очень старательные, они всегда открыты к знаниям. И если вот относиться к детям на уровне их, то оказывается очень классное партнерство получается с ними.
3: Проект «Заманбаб Мугалим» начал работать в 2024 году, и в этом году уже 25 учителей завершили обучение. В рамках программы участники обучаются в бесплатной магистратуре, организованной совместно с Международным университетом Центральной Азии. Обучение проходит в гибридном формате и сочетает онлайн-занятия с очными сессиями. По итогам успешного завершения программы выпускники получают диплом государственного образца и магистерский диплом международного формата. В мероприятии принял участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Кыргызской Республике Ким Кван Дже. Посольство внесло свой вклад в успешную реализацию программы в Кыргызстане.
12: Это большая честь для меня быть частью этой программы. И я рад, что в течение 2 лет учителя смогли получить необходимые знания и внести свой вклад в образование. Как мы все знаем, сегодня образование играет важнейшую роль. Я уверен, что учителя смогли получить необходимую квалификацию и улучшить свои навыки.
3: В рамках программы участникам были предоставлены официальное трудоустройство, стипендия, наставничество со стороны опытных педагогов и постоянная методическая поддержка. Также предусмотрена возможность реализации собственных образовательных проектов и участия в международной сети Teach for All. Директор Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников при Министерстве просвещения Кыргызской Республики Алмаз Токтомаметов рассказал о программе.
13: В Кыргызстане тоже 2 года назад открылся. Проект очень интересный. Вначале набрали через конкурс. То есть конкурс был очень сложный, действительно. А кто прошел конкурс, они прошли летний лагерь, получили сертификат Республиканского института, а потом они начали преподавать в школах. И одновременно они начали учиться в Международном университете Центральной Азии. И они завершают, получают диплом. За это время они себе показали, как молодые лидеры. То есть среди детей нашли общий язык. Среди коллективов школ тоже у них хороший, знаете, статус, хороший авторитет. То есть некоторые недавно провели районном уровне, областном уровне тренинги, семинары. для учителей района, области. Именно они поделились своим опытом. Мы всегда этот проект поддерживаем. Наш институт является основным стратегическим партнером, и мы всегда рады работать с этим проектом. А второй набор, который прошел в 2025 году, они уже один учебный год обучали детей, то есть работали в школе. Они сами выбирают, какой предмет хочет выбрать, да? Вот есть среди них инженеры, есть журналисты. Они по своему усмотрению выбрали предмет и по этому предмету поступили в магистратуру.
3: Отметим, что 25 учителей завершили обучение в рамках программы «Заманбап Мугалим». В рамках проекта в течение 2 лет представители разных профессий получили возможность обучаться в университете профессии педагога и параллельно работать в сельских школах. Айда Инизаркулова, Биринчи Радио.
2: В Бишкек продолжают прибывать участники и гости юбилейного 40-го международного Иссык-Кульского форума. Международный аэропорт Манас принимает делегации из более чем 15 стран мира. Основанный в 1986 году по инициативе всемирно известного писателя и гуманиста Чингиза Айтматова, форум возвращается на свою историческую родину в год своего 40-летия. Мероприятие проводится под патронажем президента Кыргызской республики Садыра Джапарова и призвана возродить площадку для диалога интеллектуалов, политиков, ученых, деятелей культуры и искусства. Главная цель юбилейного форума 2026 года – актуализировать гуманитарное наследие Чингиза Айтматова, адаптировать его глубокие идеи и произведения к реалиям цифровизации. Через призму интеллектуальной и культурной дипломатии форум стремится выстроить мост между поколениями, предлагая новому поколению лидеров и мыслителей для преодоления кризиса человечности, этических вызовов искусственного интеллекта и глобальной разобщенности. Официальная церемония открытия форума и пленарного заседания с участием руководства страны состоится завтра, 18 июня, в Иссык-Кульской области. На чемпионате мира по футболу продолжается групповой этап. Уже в ближайшие часы болельщики ждет новая серия матчей с участием сборных из Европы, Африки, Азии и Латинской Америки. Напомню, что полное расписание трансляции и точное время начала матча доступны на официальной странице НТРК в Instagram @utrk.kg, а также на сайте utrk.kg. И все матчи чемпионата мира кыргызстанские зрители могут смотреть в прямом эфире Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики. И в завершение выпуска о погоде, как сообщает Кыргызгидромет, ночью в предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской областей дожди, грозы, в долинной зоне Ошской, Джалабадской областей, в Чуйской, Таласской, Баткенской, Сыкульской, Нарынской областей. Без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди. Температура воздуха Чуйская область ночью плюс 17-22, днем плюс 28-33, Таласская область ночью плюс 15-20, днем плюс 26-31, Баткенская область ночью плюс 17-22, днем плюс 28-33, Ошская и Джалабадская области ночью плюс 18-23, днем плюс 29-34, Иссык-Кульская область ночью плюс 9-14, днем плюс 23-28, Нарынская область ночью плюс 8-13, днем плюс 22-27. В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, ночью плюс 19-21, днем плюс 30-32. Вы прослушали итоговый выпуск новостей Биринчи Радио.
14: Первое информационное радио.
15: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы дебүрчүсү Icon курулуш компаниясы.
16: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
15: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий дебүрчүсү М-Банк.

0: главное условие для назначения пособия Балаурысы – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение Tündük предложит обратиться в МТУ или Aylıkmıtı для обновления адреса в системе Sanaripaymak. Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение Tündük могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом кайрылман могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение кайрылмана. Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаурысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении Tündük станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Балаурысы». По вопросам пособия Балаурысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Tündük.
1: Биринчиде музыка.